Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Beautiful.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27, выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Военная тематика в центре внимания президента. Александр Лукашенко ознакомился с работой ракетной бригады вооруженных сил в Могилевской области. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
2: Здравствуйте, президент, начальник генерального штаба, здравствуйте. Пишите доложить замысел тренировки. Товарищ главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в период с 18 по 21 мая проводится тренировка сил боевого применения, а также ядерного обеспечения вооруженных сил по теме «Организация ядерного поражения в операции региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, управление воинскими частями при выполнении задач ядерного обеспечения и поражение в операции региональной группировки».
3: И главное у нас сейчас это ядерный компонент.
2: Это мы применяем ядерный компонент.
1: Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной. Также Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады. Продемонстрировали президенту и нанесение условного ракетного ядерного удара пусковой установкой «Искандер-М». При этом непосредственно физического запуска ракеты не было.
4: Товарищ главнокомандующий, начальник штаба ракетных войск, граждане, решите представить. Командный пункт ракетного дивизиона, командир бригады доложит порядок работы должностных лиц по подготовке к нанесению ракетного удара.
5: Мы находимся на командном пункте дивизиона. Для постановки задач на подготовку нанесения ракетного удара необходимо 10 минут. Прошу вашего разрешения.
3: Пожалуйста, действуй по схеме, как ты выработал.
5: Есть. Командиру дивизиона по цели 10-2-0-1, готовность 1.
4: Расчет к бою. Начальник штаба создать цель. Готов.
3: Это мы наносим удар Искандером, да?
5: Да, пошел.
6: Вот сейчас Искандер забылся. Ну, убили сейчас.
5: Командир дивизиона ставит начальнику штаба задачу на формирование полетного задания по данному объекту.
1: После успешного испытания Александр Лукашенко пообщался и с командой Искандера.
3: Спасибо, ребята.
7: Здравия желаю. Служим Республике Беларусь.
3: Думаю, что в боевой обстановке мы не подкачаем.
7: Здравия желаю. Служим Республике Беларусь.
3: Спасибо. Спасибо. Главное, чтобы умели командиры и офицеры все делать то, что надо. А обучаемые люди, конечно, подбирать надо соответствующих головатых людей. Но они выполнять команды должны быть. Четко их выполнять и знать, что. Поэтому офицеры... Ну, к образованию мы еще вернемся.
7: Да, конечно. Есть. Чем нам заниматься?
3: Хорошо. Спасибо.
7: От личного состава ракетных войск и артиллерии на память о посещении наших воинских частей.
3: Спасибо.
7: Подарить.
3: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна.
7: Так точно.
3: И вы тут лучше меня знаете, что это хорошее оружие.
7: Так точно. Мощное современное оружие.
1: О специфике и результатах запуска рассказал журналистам командир ракетной бригады Александр Кравцов.
8: Электронный пуск от боевого вообще ничем не отличается. Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. В электронном пуске на командно-штабной машине можно будет отследить полностью цикл всех операций. Там будет на табло у оператора высвечено, что пуск произведен. И если не произведен, причина, почему не произведен, все эти режимы, все они отображаются на рабочих местах автоматизированных на командно-штабной машине.
1: Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки. Лидеры двух стран проанализировали действия военных и подчеркнули, тактические действия носят исключительно оборонительный характер. Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко. Союзное государство никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ защита суверенитета остается безусловным приоритетом.
3: Это первая такая совместная тренировка, но по элементам по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия генерал-президента в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. То еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. И здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело. Мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь нашему делу.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия лидерам постсоветских государств у граждан России. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ. Эксперты отмечают, что показатели формируются на основе трех ключевых факторов – частоты упоминаний в медиа, тональности информационного фона и общего восприятия государства. В случае с Беларусью все эти элементы демонстрируют синергетический эффект. Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили президенту Беларуси рекордный уровень доверия в 75%, который стабильно растет на протяжении последних лет. Опрос проводился в апреле. В нем приняли участие 1600 граждан России. Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно пройдет в пятницу в Ашхабаде в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В Санкт-Петербурге открылась весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Одна из ключевых тем – сохранение безопасности на территории стран Содружества. И здесь очень актуален опыт Беларуси. Именно наша страна выдвинула идею разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке. Основная идея документа – создать новую архитектуру безопасности, которая признает и уважает взгляды других стран. Многообразие и неприкосновенность суверенитета – это норма. И сегодня ради мира и безопасности странам Содружества нужно объединяться и вместе отстаивать свои интересы на международной арене, отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Олейник.
9: Инициатива по евразийской безопасности получила действительно серьезную поддержку, и она успешно реализовывается совместно с нашими партнерами, единомышленниками, у которых полностью совпадает наше видение тех серьезных геополитических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны сегодня в условиях глубокого кризиса международных отношений, девальвации международного права, множественности конфликтов, милитаризации приграничного пространства, использования санкционной политики в нарушении норм и принципов международного права. Все эти вызовы в совокупности, конечно, побуждают нас более активные усилия прилагать для того, чтобы выстраивать справедливую архитектуру евразийской безопасности.
1: Архитектура новой безопасности будет учитывать интересы всех без исключения государств Евразии, отметил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.
10: Конечно же, мы будем учитывать предыдущий неудачный опыт ОБСЕ. Выход заключается в том, чтобы уже на евразийском пространстве формировать контуры, архитектуру новой безопасности, которая будет учитывать интересы всех, без исключения государств Евразии, я подчеркну, всех, включая те же самые западные государства, но без того, чтобы какой-то группе государств отдавать монополию на истину.
1: Также парламентарии обсуждали молодежную политику в странах СНГ, в частности, влияние искусственного интеллекта на новое поколение. Цифровой суверенитет, информационная безопасность и вызовы эпохи искусственного интеллекта стали ключевыми темами масштабного форума. Более 230 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии и других стран собрались в Гродно на международную научно-практическую конференцию. В центре внимания участников форума роль Всебелорусского народного собрания в условиях цифровой трансформации, современные информационные угрозы и влияние искусственного интеллекта на политические процессы. Для Центра избиркома эти вопросы также актуальны, отметил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
11: Программа социально-экономического развития до 30-го года, которая была принята Всебелорусским народным собранием, есть тоже раздел, который предполагает развитие цифровой инфраструктуры, цифровой экономики. Многое в стране делается в этом направлении. Для ЦИК тоже эта тема актуальна с точки зрения создания условий для решения таких рутинных вопросов, допустим, сбор информации, обобщение этой информации, работа с избирателями.
1: Член научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Беларуси Виктор Ватыль подчеркнул, что эксклюзив этой конференции – когнитивная безопасность.
12: Искусственный интеллект в обеспечении информационно-политической безопасности белорусского государства. Это важнейший ресурс, позволяющий сегодня нам успешно развиваться и позиционировать себя в мире. Стало понятно, в условиях сегодняшних военно-политических конфликтов здесь, на европейском континенте и ближневосточном, что очень многое зависит от того, кто управляет повесткой информационного дня.
1: В программе двухдневной конференции пленарные тематические заседания, круглые столы и экспертные дискуссии. Ее итогом станут предложения в сфере информационно-политической безопасности и развития цифровых технологий. В Минске открылся форум женщин-предпринимателей Беларуси и России. Крупномасштабная бизнес-платформа союзного государства объединила около 500 успешных руководительниц компаний и представительниц делового сообщества. В течение двух дней они будут обмениваться опытом реализации масштабных проектов и стратегического управления бизнесом. Данное событие отражает устойчивый тренд. Женское предпринимательство динамично развивается, а общее число бизнес-леди в Беларуси уже достигло 85 тысяч. На тематических секциях форума презентуют прорывные инновационные решения для самых разных секторов экономики. От науки и туризма до искусственного интеллекта, криптоиндустрии и интернет-торговли. Экспертная площадка призвана помочь как опытным топ-менеджерам, так и начинающим предпринимательницам наладить прямые кооперационные связи и запустить новые проекты на просторах союзного государства, отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
13: Это хорошая площадка для того, чтобы женщины пообщались друг с другом и для того, чтобы это общение потом переросло в конкретные проекты, конкретные контракты. Особый интерес, это, конечно, для среднего бизнеса. Больше 500 человек сегодня собираются здесь, 150 человек приблизительно из Российской Федерации женщин должны здесь быть. И я уверена, что это станет традицией, хорошей, доброй традицией.
1: Форум включен в республиканский план мероприятий «Года белорусской женщины». Программу второго дня посвятят практическому взаимодействию. Участницы посетят ведущие отечественные предприятия.
0: Картина дня.
1: В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси Эрикас Вилканецас. Ему был заявлен решительный протест в связи с очередным грубым нарушением государственной границы Беларуси беспилотным летательным аппаратом с территории Литвы. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Воронков.
14: В частности, 17 мая 2026 года украинский Балачайка, который изначально направлялся на территорию Российской Федерации для нанесения ударов по объектам на ее территории, был обнаружен возле деревни Станиславцы Докшинского района Витебской области. Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновений боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских вооруженных сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях. Эти действия представляют собой прямую угрозу безопасности Республики Беларусь и являются грубым нарушением норм международного права. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций.
1: Канада вложит 64 миллиона евро в латвийскую военную инфраструктуру. Основная часть средств пройдет на масштабную модернизацию авиабазы в Лейлварде. Здесь построят новые вертолетные площадки, ангары и зоны ремонта для канадской авиации. Обновленный объект сможет обслуживать тяжелые вертолеты и принимать стратегические транспортные самолеты одновременно. Кроме того, в Лейлварде и Риге возведут современные жилые корпуса для иностранных военнослужащих. Территории Польши и стран Балтии неприкосновенны, и Украина не должна им угрожать. Это заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш и в очередной раз попросил Киев не нарушать воздушное пространство. Он напомнил, что беспилотники неоднократно летали над регионом. Косиняк-Камыш также добавил, что Польша готова усилить участие в миссии воздушного патрулирования НАТО. Польские летчики и самолеты могут быть направлены для защиты воздушного пространства Эстонии и Прибалтийского региона. Власти Греции требуют от Украины извинений за инцидент с беспилотным катером у берегов острова Левкас. Ранее местные СМИ подтвердили наличие на беспилотнике боевого детонатора и опасного груза. Глава Минобороны Греции также настоял на предоставлении Киевом абсолютных гарантий безопасности в регионе в будущем. Опасения насчет подобных инцидентов со стороны ВСУ выразил и премьер Словакии. Фицо назвал украинские БПЛА серьезной угрозой для всей Европы. НАТО без США не выживет. О пессимистичном будущем военного блока рассказал его бывший генеральный секретарь. В эфире шведского телевидения Столтенберг открыто признал полную зависимость организации от Вашингтона. По его словам, Европейский Союз не способен взять на себя функции коллективной обороны континента. Столтенберг предупредил, потеря трансатлантического единства полностью разрушит систему, которая выстраивалась почти 80 лет. Сейчас сохранение связи с США остается главным условием выживания европейских стран.
0: Картина дня.
1: Развитие мобильной торговли на селе обсудили на ведущем предприятии по производству прицепной техники. Рабочая встреча объединила машиностроителей, представителей розничных сетей и регуляторов рынка. Главная задача – разобраться с техническими нюансами эксплуатации автомагазинов и предложить корректировки в законодательство, регулирующее кредитование и лизинг. Если раньше основным заказчиком автолавок выступала потребкооперация, то сегодня этот сегмент активно осваивает крупный ритейл, отметила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич.
15: Я думаю, что этот список торговых объектов и торговых субъектов будет расширяться из года в год для того, чтобы качественное обслуживание населения субъектами торговли было обеспечено не только в городской черте, но и непосредственно в сельской местности.
1: Генеральный директор МАЗ Купава Виталий Якубов отметил, что на предприятии хотели бы услышать пожелания потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть.
16: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
1: В планах существенно нарастить парк мобильных магазинов и вывести сервис в регионах на принципиально новый уровень. Главный ориентир – доступность товаров первой необходимости даже в самых отдаленных деревнях. Комитет государственного контроля Минской области в пятницу проведет горячую линию по вопросам доступности торговли в сельской местности. В центре внимания – ассортимент и качество товаров, соблюдение режима работы магазинов, наличие продукции первой необходимости и доступность отечественных товаров. Отдельно – вопросы бытовых услуг. В ведомстве подчеркивают, ни одно обращение не останется без внимания. Каждому факту дадут объективную оценку при необходимости с выездом на место и принятием конкретных мер. Это системная работа по устранению проблем, которые напрямую влияют на качество жизни в регионе. Обратная связь с населением в таких вопросах – ключевой инструмент наведения порядка. На площадке у Стеллы Минск город-герой дали старт открытию третьего трудового семестра. Участники студотряда в столице возложили цветы к монументу и почтили память героев Великой Отечественной войны. Ряды студотрядовцев в 26-м году пополнили десятки тысяч молодых людей. Вакансии для молодежи предлагают в самых разных сферах – от образования и медицины до экономики и культуры. Есть вакансии на стройплощадках, в том числе на строительстве знаков для страны объектов, отметил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.
17: В этом году у нас получилось так, что у нас два знаковых объекта, то есть два объекта, которые присвоен статус всебелорусской молодежной стройки. Это, в третью очередь, патриотического центра в Брестской крепости. Также это участие наших студенческих отрядов в строительстве Национального исторического музея. Мы планируем трудоустроить порядка 250 молодых людей. Конечно, если будет запрос, мы трудоустроим и больше. Большинство, конечно, молодых людей являются членами Белорусского республиканского союза молодежи, но в то же время хочется ориентировать, в том числе, молодежь, что не обязательно вот прям быть в наших рядах, да, то есть, но мы обязательно найдем место, трудоустроим каждого желающего молодого человека в нашей стране.
1: Студотряд из Гомеля впервые отправится в Якутию. За этот трудовой семестр областным штабом студотрядов планируется трудоустроить свыше 11 тысяч ребят в возрасте от 14 лет до 31 года. Новшеством трудового сезона станет якутское направление. Ребята отправятся на работу на якутской железной дороге. Предварительно это 20 человек. Студотряд будет работать там почти 3 месяца. Отправится трудовой десант монтеров пути уже в начале июня. Получить опыт и заработать могут как школьники, так и учащиеся колледжи и студенты вузов. За последние 3 года в столичных школах капитально отремонтировали 94 пищеблока. Все они теперь полностью отвечают современным санитарно-техническим требованиям. Следующий шаг – детские сады. Мингорисполкомом принято решение в ближайший год сосредоточить усилия на обновлении столовых в дошкольных учреждениях, поскольку около 12% из них однозначно требуют модернизации. Параллельно комбинаты школьного питания активно совершенствуют меню. Чтобы облегчить и оптимизировать работу поваров, столовые перешли на использование полуфабрикатов высокой степени готовности и очищенных овощей, рассказала директор комбината школьного питания Людмила Крупская.
18: Питание школьников в городе Минске обеспечивает коммунальное унитарное предприятие комбинат школьного питания. В структуре у нас 330 объектов, 269 объектов при 256 учреждениях образования. Мы получаем сегодня очищенные овощи в вакуумной упаковке. Это и картофель, морковь, свекла, лук. Работаем над меню. С 10 ноября у нас стартовал экспериментальный проект по новому меню. И сегодня мы предлагаем нашим детям те блюда, которые им понятны. Меню основывается на вкусовых предпочтениях наших школьников. Составлены примерно 2-недельные рационы. Прошли обязательную гигиеническую оценку. Все новые технологические карты, которые мы разрабатываем, также проходят гигиеническую оценку в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Уже можно сделать выводы из проведения эксперимента, мы его продолжаем, но видим, что процент пищевых отходов значительно снизился. Детям нравится меню, то, которое они едят, и, в общем-то, нравится нашим родителям.
1: Как отметила заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, пищеблоки в школах в полной мере отвечают современным требованиям.
19: В целом, на протяжении последних 3 лет проведена большая работа по укреплению материально-технической базы пищеблоков школ. В том числе уделяется внимание и ремонтом пищеблоков детских дошкольных учреждений. Если говорить за этот период, 23-25 год, было отремонтировано 94 пищеблока. Можно говорить уверенно о том, что на сегодняшний день все они находятся в надлежащем санитарно-техническом состоянии и в полной мере отвечают современным требованиям. Значит, что касается планов на перспективу, то, безусловно, эта работа будет также продолжаться в ближайшие годы. Сегодня на исполкоме было проговорено о том, что более детальное внимание следует уделить в ближайший год ремонту именно пищеблоков детских дошкольных учреждений. Значит, порядка 12% пищеблоков детских дошкольных учреждений требует, значит, приведения в более современный вид. Мы говорим не о том, что на сегодняшний день эти пищеблоки находятся в каком-то, значит, ненадлежащем санитарном состоянии, но имеется в виду, что учреждение, ряд учреждений в городе был построен, значит, еще там, 10-20, а то и более лет назад. Соответственно, они немножко морально устарели, и их необходимо модернизировать и совершенствовать под современные требования.
1: Комбинат школьного питания кормит учеников более чем в 250 учебных заведениях столицы. Повара стараются готовить так, чтобы еда была по-домашнему аппетитной, как у мамы. Меню составляют с учетом предпочтений детей, поэтому в рацион включают их самые любимые и привычные блюда. Беларусь профинансирует запуск международного IT-проекта «Школа-21». На его реализацию выделено 2,5 миллиона рублей из инвестиционного фонда Минсвязи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Выделенные средства пойдут на техническое оснащение образовательного пространства. Будет закуплено серверное и сетевое оборудование, системы безопасности и бесперебойного питания, а также мультимедийная техника, дисплеи, камеры и микрофоны. Отмечу, проект «Школа-21» уже успешно работает в России и Узбекистане. Его запуск в Беларуси позволит бесплатно получить востребованную IT-профессию. Обучение доступно каждому желающему с нуля. Наличие профильного диплома или базовых знаний в программировании не требуется. Новая схема обмана с оплатой штрафа. Беларусам стали массово приходить СМС-уведомления о якобы неуплаченном штрафе от МВД. К сообщению прилагается ссылка, по которой якобы можно погасить задолженность. В результате люди теряют сбережения, либо их банковские данные попадают в руки мошенников. В милиции предупреждают. Не стоит пытаться оплатить штраф таким способом. Комментарий замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Дениса Ливановича.
20: Столичная госавтоинспекция обращает внимание, что подлинное сообщение о привлечении к административной ответственности за нарушение требований правил дорожного движения приходит от пользователя с ником mvd.gov.by. В них содержится часть и номер статьи Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за нарушение которой налагается взыскание, решение, принятое по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, а также номер постановления, необходимый для оплаты штрафа. Важно помнить, что наличие неоплаченных штрафов можно проверить только онлайн через официальный сайт МВД в личном кабинете, через единый портал электронных услуг с помощью приложения «Оплати», а также в подразделениях госавтоинспекции. Их оплата может быть осуществлена в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в иных кредитно-финансовых организациях, подключенных к системе расчет ЕРИП.
1: Стоит отметить, что сообщения приходят от имени полиции, которой у нас нет, и ссылка тоже фишинговая. Международная федерация водно-лыжного спорта отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов. Следуя рекомендации Международного олимпийского комитета, принято решение с 1 июня 2026 года допустить белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях под государственным флагом. Ранее белорусские воднолыжники более 4 лет выступали на международных стартах в нейтральном статусе. В начале 2026 года федерация разрешила юниорам выступать под национальной символикой, а весной аналогичное решение было принято и в отношении взрослых спортсменов. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 25 до 27 выше нуля, в Могилеве плюс 22-24. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. По западу республики в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Президент накануне осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Главе государства продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. Все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но без непосредственно запуска ракеты. Организационная часть прошла без всяких сбоев. Александр Лукашенко вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны.
1: Это первая такая совместная тренировка, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия для президентов в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. То еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески.
0: Совет министров одобрил проект международной технической помощи совершенствования методов безопасного обращения с объектами ядерного наследия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Реализация проекта позволит повысить компетенции специалистов при осуществлении деятельности на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В рамках проекта планируется поставка измерительного оборудования для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды и оборудование радиационного контроля. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи пройдет 27 мая в Минске и Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники заседания обсудят вопросы, посвященные углублению цифровой интеграции и технологическому сотрудничеству двух стран. Планируется рассмотреть взаимное признание электронной подписи и юридической силы электронных документов при трансграничном обмене, целесообразности интеграции порталов госуслуг, выработку предложений по применению искусственного интеллекта в ключевых отраслях и ряд других вопросов. Более 230 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии и других стран собрались в Гродно на международную научно-практическую конференцию. Участники форума обсуждают роль Всебелорусского народного собрания в условиях цифровой трансформации, современные информационные угрозы и влияние искусственного интеллекта на политические процессы. В программе двухдневной конференции пленарные и тематические заседания, круглые столы и экспертные дискуссии. Ее итогом станут предложения в сфере информационно-политической безопасности и развития цифровых технологий. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 11, в Минске плюс 14, в Гомеле плюс 18, в Могилеве и Витебске 16 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди местами с грозами, по западу без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: «Живой диалог». Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. И где в студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют и касаются каждого из нас с вами. О темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оль, привет.
2: Привет. То есть мы говорим о женщинах.
1: Ну, женщины касаются вообще всех, мне кажется, сфер нашей жизни. И, по крайней мере, моей так точно.
2: Я поэтому так и сказала. Значит, мы говорим, если про настоящую жизнь, то, конечно, мы говорим о женщинах.
1: Обязательно. Кстати, то, что касается женщин, вот хотел бы, наверное, поговорить даже не только о женщинах, но и в целом вообще возможности, которые дает наша страна для того, чтобы построить свой бизнес. Вот скажу тебе честно, очень много сейчас и в социальных сетях разгоняется тем, что Беларусь не дает возможность развиваться. И вот многие прекрасные женщины, которые занимаются бизнесом, они доказывают, что действительно это реально и это возможно, а наше государство делает для этого все необходимое. Итак, тема сегодняшнего эфира – возможности для построения бизнеса, возможности для работы, возможности, еще, кстати, очень важный момент, который, я думаю, нужно сегодня обсудить, это возможность для того, чтобы подрабатывала наша молодежь. Это тоже очень важная история. Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Вот то, что касается старта нашей программы, то, что касается бизнеса, вот на твой взгляд, действительно ли можно здесь у нас, в Беларуси, и созданы ли условия для того, чтобы построить свой бизнес?
2: Ну, начнем с того, что я, например, точно не про бизнес. Так. Ну, я точно понимаю, что я не бизнесмен, и я бы никогда...
1: мероприятие у тебя есть.
2: Ну, я бы никогда свое дело не организовала, да. Я человек, который очень хорошо умеет работать, а на государство, вот такая моя история, да, то есть бизнес это не про меня. Но так бы я думала, наверное, долго, если бы у нас в Белорусском Союзе женщин не появилось отдельное крыло женщин-предпринимателей.
1: Так, расскажи.
2: И вот когда я столкнулась с женщинами-предпринимателями, я поняла, что женщины-предприниматели это, не только про деньги, то есть это женщины, которые уходят в бизнес, они зарабатывают, но заработок для них не главное.
1: Интересно.
2: Как правило, наш бизнес женский, он социально ориентированный. То есть они не думают только о том, как заработать, они еще и думают о том, как сделать тем людям, рядом с которыми они работают, комфортно. И условно потратить какие-то свои деньги на проекты социальные. Они к этому готовы. И они готовы себя в этом реализовывать. Я даже не знаю, что больше доставляет им удовольствие, если честно, реализация вот этих социальных проектов или зарабатывание денег. Ну, наверное, то и другое должно быть где-то рядом, где-то вместе. И число женщин растет в этом крыле, да. И со слов этих женщин я могу точно сказать, что в Беларуси созданы все условия для того, чтобы любой человек мог и открыть свой бизнес, и развить свой бизнес, и сделать все для того, чтобы этот бизнес приумножался. История, когда есть какие-то точки соприкосновения, когда не совсем слышит государство условно и не совсем понимает бизнес, они нормальные. Но полного взаимопонимания быть не может ни в одной стране. Нельзя создать полностью лайтовые условия для того, чтобы там кто-то где-то развивался. Всегда должны быть, кстати, сложности и трудности. Преодоление этих историй тоже как бы дает историю развития, в принципе, бизнеса. Но то, что они слышат друг друга абсолютно точно, у нашего крыла Союза женщин-предпринимателей очень тесные отношения с Министерством экономики. И Министерство экономики часто даже вот когда какие-то обсуждаются законодательные акты и так далее, прислушиваются к тому, что говорят женщины. Это такие экспертные мнения. И они понимают друг друга. И поэтому вот мероприятие, которое сейчас проходит, прекрасное мероприятие, это форум Союзного государства, женщин-предпринимателей Союзного государства, тому доказательство. На площадке собралось 500 женщин, даже более 500 женщин. Россия, Беларусь, женщины крупного, среднего, мелкого бизнеса абсолютно разные. Это такая площадка для их знакомства, площадка для того, чтобы бизнес каждой имел возможность расшириться и познакомиться с тем, что происходит, и возможность услышать друг друга. И это совместный проект Белорусского союза женщин, Министерства экономики и Минского городского исполнительного комитета.
1: Кстати, вот говоря о цифрах, с 1 мая выросли субсидии от государства на организацию своего дела. Вот говорят и наши оппоненты часто, что белорусское государство не помогает, да, и всячески мешает развитию бизнеса. Так вот, размеры субсидий в период с 1 мая по 31 июля июля 2026 года составит в городах 11 бюджетов прожиточного минимума, это более 5605 рублей, в сельских населенных пунктах более 7644 рублей. Вот сейчас мы видим, что есть определенные условия, не буду здесь их перечислять, но тем не менее. Получается государственная помощь бизнесу в Беларуси, что включает безвозмездные стартовые субсидии, льготное кредитование, компенсация участия, затрат на развитие, а также налоговые льготы. Уж сколько говорили, да, вот давай вспомним, как и в определенных политических процессах в нашей стране пытались качать, что Беларусь не любит и белорусское государство не любит частный бизнес, но мы видим, что...
2: Белорусское государство не любит нечестный бизнес. Вот в этом есть особый момент, да. Если все честно, если все открыто, государство бизнес поддерживает. И еще раз повторюсь, женщины, которые вот работают, яркий этому пример. Сколько у нас программ женских даже работает в государственных банках?
1: Да.
2: Три крупнейших банка, у каждого есть своя программа по поддержке женского бизнеса. Но наши слушатели должны тоже четко понимать, что не каждый бизнес, который вы начинаете, может быть успешным. Сколько бы и кто в него не вложил.
1: Как правило,
2: из тысячи бизнесов конечно, один может выстрелить. Но если у вас не получилось первый раз, это не значит, что нужно опустить руки и сказать, что все, я больше в этом не работаю. Это повод для того, чтобы попробовать еще, еще и еще. Вот почему я сказала, что я не человек бизнеса? Mm-hmm. Потому что я не азартный человек. Не потому что я бы не смогла вот, ну, как бы постоянно куда-то что-то возрождать, куда-то вкладываться и смотреть, и щупать, и понимать, где. Поэтому, когда вы идете в бизнес, вы должны понимать, что вы к этому готовы. Вы понимаете, что эта история не только про выигрыш, но и, может быть, про проигрыш. Да. Нужно быть готовым начать опять все сначала. И нужно понимать, что это твоя зона ответственности. Когда ты сам вступаешь в бизнес, за тебя не отвечает никто, за себя отвечаешь ты. Когда твой бизнес расширяется, ты превращаешься в работодателя, который отвечает еще и за тех людей, которые работают в твоем бизнесе. Ну и, конечно, за тех, кто участвует, твоя семья, это тоже зона ответственности.
1: Кстати, то, что касается, опять же, ответственности любого бизнесмена, действительно, белорусское государство очень тщательно следит. Это такая, знаешь, история, о которой мы говорим везде, история, которая касается справедливости, что человек, который отработал какое-то определенное время, он должен получить за это заработную плату. А истории, когда частники, ну, давай говорить прямо, либо кладут деньги в конверты и тем самым лишают человека каких-то социальных гарантий, каких-то социальных обязательств, которые должен на себя взять работодатель. И истории были, конечно же, в наше время, они, наверное, уже единичны, но когда там задерживают заработную плату, не выплачивали заработную плату, ведь это тоже очень большая ответственность. Ты знаешь, иногда даже, когда ты вот слышишь о том, что государство пытается там где-то регулировать какие-то процессы в частном бизнесе, ты прекрасно понимаешь, что, ну, а кто заступится за обычного гражданина, который работал на какого-то частного владельца и просто не заплатил тот ему деньги. Историй таких в 90-е было огромное количество. Понятно, что сейчас этот процесс уже отрегулирован, но тем не менее, если бы не было этого контроля государства, мне кажется,
2: в нашей стране каждый человек должен чувствовать себя защищенным. Абсолютно. И мне кажется, вот это самое главное, это есть. И поэтому, кстати, женщин в бизнесе все больше и больше.
1: Это точно. Потому что у нас есть какая-то поддержка от государства. И самое главное, вот в сложной ситуации, мы тоже знаем эти истории, когда, скажем так, стоит вопрос либо сохранить коллектив. Я уверен, что вот правильно ты сказал, если это честный, порядочный бизнесмен, то государство всегда будет искать какие-то варианты не рубить.
2: Поддержать.
1: Да, шашкой с плеча, а что-то сделать для того, чтобы люди остались работать.
2: А ты знаешь, мне сейчас приходится часто ездить по регионам, и вот я очень приветствую вот этот наш такой проект «Один регион, один проект», да, когда мы понимаем, что есть проекты, которые с помощью государства реализуются в том или ином регионе. Вот буквально не так давно была в одном из районов такой достаточно, ну, депрессивный, хотя не могу сказать, что у нас прям таки депрессивный район, но тем не менее. И там фермерское хозяйство по выращиванию картофеля. Взрослый мужчина, бизнесмен, который раньше работал в IT-отрасли, просто решил заняться еще и картофелем. Очень, очень интересно рассказывает, что, почему и как. И когда я спросила, так объясните, у вас все есть для того, чтобы предприятие работало и работало успешно? Он на меня посмотрел и сказал, более чем. Поверьте, говорит, я общаюсь с очень многими, у меня очень многих знакомых еще по прошлому бизнесу живет в Европе. Не в каждой стране, в принципе, могут быть такие условия. Чаще их нет, чем они есть. А у нас, говорит, мне кажется, что, ну, как бы нас уже со всех сторон так, только работай. Но работать нужно честно.
1: Конечно, да.
2: И работать нужно, опережая события. Ну, то есть в бизнесе нельзя останавливаться. Это опять с его слов. Потому что только ты остановился, тут же появились конкуренты, тут же появилась совсем другая история, тут же ты не знаешь, куда реализовать свою продукцию, тут же еще что-то. То есть это постоянно, это когда ты работаешь на государстве, скажем так, или на каком-то предприятии, ты знаешь, что у тебя есть отпуск.
1: Угу.
2: У человека, который ведет бизнес, отпуска нет. Ну, потому что он понимает, что ему нужно постоянно, да, постоянно в этом участвовать. Поэтому нужно понимать, насколько ты к этому готов. Но условия созданы все.
1: Кстати, вот то, что касается условий, наверное, тема тоже очень болезненная для любого бизнеса, не только в нашей стране. Это тема, которая касается налогообложения. Вот, да, я все-таки, когда готовился к эфиру, посмотрел, что в Беларуси с 1 января по доходным налогам облагаются доходы физлиц по тем же, по трем ставкам, 13%, 25% и 30%. Ну, и сейчас мы видим, что то, что касается налогов, это касается и бизнеса, да, там много. Там, конечно же, есть и льготные кредиты, есть и банковское кредитование, которое подразумевает какие-то особые условия. Не буду здесь долго об этом говорить, но вот знаешь, что интересная история? Практика всех зарубежных стран, если так подытожить, кто больше зарабатывает, тот больше платит.
2: Да.
1: Вот я смотрел статистику, тоже не буду здесь цифры прям все диктовать, но европейские страны, там в некоторых странах ставки подоходного налога, сейчас говорим про физлиц, да, достигают 54%.
2: Да.
1: Слушай, цифры колоссальные. Вот мне кажется, мы тоже должны это понимать и должны это ценить, потому что в нынешних условиях, тоже опять же будем говорить прямо, это программа «Настоящая жизнь». Мы работаем, живем, развиваемся в условиях санкций, и обычно же любое государство делает что, кроме белорусского? Сразу же перекладывают, мы это видим в европейских странах, на обычных граждан, да, свои какие-то ошибки в каких-то решениях. Беларусь идет своим путем, несмотря на то, что не все от нас зависит, санкции мы не вводили, понятное дело, но все равно идет вот этот элемент справедливости.
2: Ну, еще там уже очень жесткое законодательство в плане неуплаты налогов.
1: Большое.
2: Там люди не пытаются скрывать налоги, потому что да, они понимают, что они могут лишиться всего в один момент. Ну, как бы мы очень лояльны во многих-многих моментах, поэтому, конечно, надо это ценить.
1: Кстати, вот говоря еще о возможности работать, не только про бизнес говорим сегодня, потому что, понятно, бизнес, да, правильно ты говоришь, есть люди, которые могут вести бизнес, которые имеют определенный склад характера. Хорошо, мы поговорили о бизнесе. В целом, вот на твой взгляд, сейчас возможность заработать в Беларуси, потому что, давай говорить прямо, очень много наши соседи рисовали там какие-то заоблачные, красивые, мистические картинки, что переезжайте к нам, не буду называть эти страны, вы у нас там заработаете, там такая большая зарплата. Потом, может, теперь видим, да, что люди...
2: Не работай, заработаете большую заработную
1: плату. Да, вот, и получается, что люди приехали, посмотрели, и я вижу, что очень многие уже сейчас начинают, во-первых, задумываться, понятно, стыдно признать себе, наверное, но прекрасно понимают, что вроде бы там, может быть, чуть-чуть, скажем так, в деньгах и больше, но по итогу там с ними квартиру...
2: Нет, так может быть и намного больше в деньгах.
1: Но затраты какие?
2: Конечно. Мы же не... Вот этот опять, мы же не бизнесмены, да? Вот да. Мне кажется, вот в этом тоже наша проблема. Потому что мы привыкли к тому, что льготы — это льготы.
1: Да,
2: это а точно. Остальное — это как бы такая... То есть льготы — это приятный бонус к твоей заработной плате, который должен быть и существовать всегда. И мы никогда не задумываемся над тем, сколько стоит каждая услуга, которую оказывает нам государство, если бы мы платили за нее 100% стоимости.
1: А стоит все достаточно дорого.
2: Все стоит дорого. Мы говорим и про транспорт, и про льготы для пенсионеров, и про детишек, и так далее, и тому подобное. Все это стоит действительно очень больших денег. И про тот порядок, чистоту, в котором мы живем, это ведь тоже стоит больших денег. Но мы как бы к этому привыкли, и мы не понимаем, что за это тоже надо где-то платить. Да. Да. И мы хотим с таким же социальным пакетом, с такими же льготами, с такими же условиями, мы хотим еще заработную плату.
1: Угу.
2: Вернее, не заработную. Заработная плата от слова заработанная.
1: Да.
2: А просто,
1: деньги.
2: Просто,
1: прямо,
2: да.
1: Мы все
2: которые
1: люди.
2: Тоже
1: да.
2: должны появляться там непонятно откуда, да, не понимая о том, что вот президент всегда говорит, вертолетных денег не будет, да, и деньги должны быть заработаны. Почему? Потому что мы же не живем с вами там на нефти, газе, на алмазах, на бриллиантах. У нас нечего поднять, продать и как бы на этом строить нашу социальную выплату, социальные льготы и так далее. Мы должны произвести ту продукцию, которая будет востребована на рынке, которая будет продана. И за счет этого мы живем. Если мы этого с вами делать не будем, или будем делать некачественно, или будем делать не быстро, ну, как тогда? Что тогда? И где тогда? Откуда это должно взяться? Откуда оно должно прилететь? Кто вас должен накормить? А если вас кто-то кормит, значит, задумайтесь. Тот, кто кормит, не кормит вас просто так, он обязательно что-нибудь попросит взамен.
1: Кстати, то, что касается возможности заработать, то, что касается финансовой составляющей, помнишь, белорусское государство действительно достаточно такой долгий путь прошло после развала Советского Союза, когда были минимальные заработные платы. Теперь вот даже...
2: $20, да, было?
1: 20-40,
2: да,
1: по-разному, да. Кто-то 60, там это в лучшем случае. Мы действительно как бы на данном этапе даже, мне кажется, уже, вот если объективно говорить, и перестали, скажем так, обращать внимание на некие пороги. Помнишь, да, президент всегда четко ставил задачи, там, обеспечить среднюю зарплату такую, обеспечить среднюю зарплату такую. Сейчас мы видим, что реально доходы населения, это тоже подтверждают цифры, растут в нашей стране. И мы, вот, знаешь, уже звучала здесь эта фраза, воспринимаем это как само собой разумеется. И мы уже привыкли, да, что ты ходишь на работу, где-то там чуть-чуть добавилось, там базовая ставка подросла, там еще что-то. То есть, по большому-то счету, мы перестали уже, и это очень здорово, на мой взгляд. Вот мы с тобой, как люди, знаешь, которые 90 зацепили, мы перестали бояться, мы как-то спокойно смотрим в завтрашний день, потому что мы прекрасно понимаем, есть стабильная заработная плата, мы приходим на работу, мы ее получаем, никаких, слава богу, потрясений, да, и можно ли говорить о том, что сейчас вот мы действительно, мы забыли о какой-то цифре, которую мы там должны преодолеть, и просто развиваемся дальше.
2: Но мы же с тобой про настоящую жизнь.
1: Про настоящую.
2: И нельзя говорить, что все сладко. Нет, заработная плата тоже у всех разная. Да, есть социальная сфера, где не очень невысокий заработок и так далее. Но тоже надо понимать, что не может быть везде все сладко и везде все одинаково. Всегда есть те, кто зарабатывает меньше, и те, кто зарабатывает больше. В зависимости от того, во что он вкладывается, ну, как бы, что он делает и как он делает. И, может, не всегда действительно справедливо распределяется та же заработная плата. Я сейчас говорю, я всегда буду выступать за социальных работников, за учителей, за воспитателей, нянечек в детском саду. То есть, мне кажется, это люди, которые занимаются нашими детьми, и, конечно, у них должна быть достойная заработная плата. Хотя знаю, что в этом плане тоже рост идет, он постоянный, на это обращается внимание, но, может быть, он там не достиг того уровня, которого должен был бы достиг, да, которого бы хотелось. И это ведь тоже наш с вами вопрос. Людей, которые работают и занимаются другими бизнесами и так далее. Мы должны понимать, что, может быть, где-то мы должны и своих отчислений в бюджет отдать больше. Для чего? Для того, чтобы поддержать этих людей, которые занимаются нашими детьми, которые в то время, пока мы зарабатываем деньги, грубо говоря, воспитывают наших детей. То есть тут тоже нужно не только быть потребителем, но и понимать, что как бы от нас тоже очень многое зависит. Нельзя пинать только на государство и говорить о том, что это государство виновато в том, что у кого-то не поднимаются заработные платы. Mm-hmm. Это должна быть такая система ответственности общей за все, что происходит в нашем доме, мне так кажется.
1: То есть не просто заработать денег, но и понимать прекрасно, да, что ты не просто здесь зарабатываешь деньги, ты вкладываешь, должен вложить еще раз.
2: Но при всем при этом, даже при том, что есть заработная плата больше, есть заработная плата меньше, в том же сельском хозяйстве, в зависимости от производственного предприятия, от колхоза, да, будут различаться заработные платы. Есть успешные, есть неуспешные, есть те, кто много работает, когда уборочная страдает, или там посевная, и зарабатывает больше. Есть те, кто не хочет просто работать, и он хотя бы зарабатывает на то, чтобы хоть как-то существовать. Но каждый человек у нас точно знает, что он не окажется на улице.
1: Ой, очень важно.
2: Он не умрет с голоду, он не останется без медицинской помощи. Вот это, ну, как бы такая вот стопроцентная гарантия, которая есть у каждого. Даже когда он не хочет работать, совсем не хочет, когда это вредные привычки или так далее, сколько внимания у нас уделяется каждому такому человеку, чтобы, ну, грубо говоря, поднять его со дна, да, чтобы дать ему хоть какие-то шансы, навязать ему какие-то шансы. Он работать не хочет, а мы к нему приходим и говорим, ну, работай, ну, возьми, ну, заработай хоть что-то. Да, и потом в лечебные, в ЛТП там мы их отправляем. Они же тоже там лечатся, живут, едят. Я была в таких заведениях. Очень неплохо там, кстати. Очень неплохие условия.
1: Слушай, ну вот то, что касается помощи государства и то, что касается отсутствия людей на улицах, наверное, не хочется здесь проводить параллели, но давай хваленый Европейский Союз. Сколько бездомных там, да? Вот ты правильно говоришь. По большому счету...
2: Так это чистая правда.
1: И
2: там
1: и
2: если...
1: города такие туристически привлекательные. Ну, там же
2: у нас люди не боятся потерять работу. Потому что если ты потерял работу, это не значит...
1: Что тебя выбросят на улицу.
2: Конечно. Да. Ну, как бы, тут же прибежит социальный работник, тут же тобой все заботятся и так далее, и сделают все возможное для того, чтобы у тебя все было хорошо. Во многих странах ведь правда, человек понимает, что если он потерял работу, он потерял все. Он потерял жилье, он потерял... Его никто не накормит. Ну, и очень-очень многие вещи. И так люди оказываются на улице.
1: Кстати, вот то, что касается возможности заработать, возможности реализовать себя, все-таки, наверное, хотел еще коснуться темы студенческих отрядов БРСМ, потому что мы видим, что сейчас, на данном этапе, Беларусь, это, могу ошибиться, но, по-моему, нет, это первая страна на постсоветском пространстве, в которой на государственном уровне движение студенческих отрядов получило законодательную поддержку. Вот, ты знаешь, тоже пытались определенное время как-то, скажем так, принизить вот достоинство студенческих отрядов, навязать это каким-то советским прошлым. Ну, были же попытки, да?
2: Потрясающее пытались, советское прошлое.
1: Вот.
2: Оно потрясающее. Мы все помним студенческие отряды. Мы все помним, как нам хотелось попасть в эти студенческие отряды. Мы все помним наши поездки даже на ту же картошку.
1: Это точно.
2: Ну, это
1: не
2: же...
1: никогда. да.
2: Конечно, там семейные пары образовывались, как бы жизни складывались потом после всех вот этих вот, ну, как-то все
1: слушай,
2: было...
1: когда ты вместе посадил картошку,
2: все было, типа,
1: можно
2: да.
1: жениться.
2: Нужно жениться.
1: Все самое главное в жизни ты уже умеешь делать.
2: Да. Ну, поэтому я к этому отношусь очень тепло, и у нас же студенческие отряды БРСМ, но с членом студенческого отряда может стать не обязательно член БРСМ. Любой молодой человек вправе стать вот членом студенческого отряда.
1: Ну, кстати, вот еще важная история, не просто... Давай говорить прямо. Да, дети хотят заработать, да, подростки хотят зарабатывать. Это тоже возможно. То есть люди работают, получают деньги. Но еще очень важная история, мне кажется, что и объекты, на которых работают студенческие отряды, они связаны с историей
2: нашей
1: страны. Знаковые. Да, то есть тот же Курган Славы, мемориальный комплекс Хатынь, национальная библиотека.
2: Белорусская атомная электростанция.
1: То есть да, можно перечислять очень много таких знаковых и строек, и предприятий.
2: И сейчас и то, что они делают. Да.
1: То есть мы видим, что это еще тоже и вклад в развитие нашей страны, в историю нашей страны. И мне кажется, что действительно и возможность подработать, тоже давай говорить прямо официально. Знаешь,
2: защищен. Это же самое главное. Да. Ребенок защищен. То есть мама, папа могут понимать, что их ребенок имеет право заработать, и он защищен. Не просто где-то там что-то делает, и непонятно, чем это может закончиться. А здесь все в правовых нормах и так далее.
1: Кстати, как на твой взгляд, вот дальше студенческие отряды будут пользоваться популярностью? Сейчас мы видим, что ребята начинают разворачиваться к этому. Они, ну, давай где-то, наверное, тоже попробовали, поняли, да. что не так все сладко работать. А где-то, вот правильно ты говоришь, и не в защищенных условиях, я имею в виду даже, опять же, финансово, да, то есть где там у тебя нет каких-то гарантий социальных, еще чего-то. Понятно, что в нашей стране все контролируется, но, давай говорить прямо, недобросовестных владельцев частных компаний также хватает, которые пытаются где-то сэкономить, ну, если там парень, молодой подросток, либо девушка, понятно, что, ну, скажем так, доверчивые молодые люди, хотя они уже не такие. Вот. Но, тем не менее, вот будет ли дальше спрос и будет ли развиваться?
2: Ну, вообще плохо тот молодой парень, который не подрабатывал ночью грузчиком.
1: Согласен.
2: Было у нас так в молодости.
1: Да, было.
2: Потому что, чтобы заводить девушку в кафе или купить ей цветы и так далее.
1: Вагон песка.
2: Да, можно было разгрузить вагон песка или там еще чего-то. Но это не зазорно. Я очень за студенческие отряды. Я считаю, что это движение должно и будет развиваться, и будет набирать обороты. Потому что ребята же уже работают не только на территории Беларуси. Уже Российская Федерация к нам отправляет своих студентов. Наши едут работать. Ну, как когда-то, да? Кстати, помнишь, где были вот первые студенческие отряды, которые так прям засветились? Казахстан.
1: Казахстан.
2: Да, отлично. Когда наши ребята поехали в Казахстан.
1: То есть это уже даже интернациональное получается.
2: Ну, это было еще в советские времена, там, по-моему, 56-й год, если я не ошибаюсь.
1: Но так, сейчас же тоже в Российскую Федерацию
2: получается. В Российскую Федерацию ездят, да.
1: Международный,
2: да. Да. И это возможность познакомиться, это возможность заработать, это возможность попробовать себя в каких-то профессиях и понять, твои ли они эти профессии, нужны ли они тебе, да, то есть это реальная работа реальными руками. На мой взгляд, это еще и дети особые, ну, они хоть и молодежь, может, не совсем дети, но тем не менее особые. Почему? Потому что это труд. То есть человек должен трудиться для того, чтобы чего-то добиться. Через студенческие отряды это же тоже таким же образом это все дело закладывается. Ну, а плюс, если руки этого молодого человека, если он сам работал на каком-то вот знаковом объекте, принимал участие в строительстве знакового объекта, музей исторический, например, да, вот который музей истории, который... Да, и будет туда приводить своих детей для того, чтобы сказать, что он в этом участвовал. Это как, знаешь, помнишь вот наше участие в строительстве национальной библиотеки? Я всегда, когда вот ко мне приезжают гости, буквально на днях были россияне, проезжаем мимо библиотеки и говорю, что это... Да, это то, где мы все, вот есть вклад каждого, кто сегодня здесь живет.
1: Слушай, мы так хорошо рассказали про студенческие отряды, что, знаешь, задаюсь вопросом, есть ли студенческий отряд для взрослых?
2: Волонтеры есть.
1: Да, ну, нет, я за деньги хотел бы поработать. Куда? Мне же семью кормить.
2: Слушай, ну, за деньги
1: я
2: могут...
1: Тоже готов
2: за деньги могут все.
1: Да,
2: в нашем возрасте уже можно без денег.
1: Все, я понял, хорошо. Но тема очень интересная, кстати. Нужно подумать. Студенческий отряд для взрослых.
2: Ну слушай, да, интересно.
1: Было бы клево съездить, поработать. Да.
2: Потом студенческие отряды для пенсионеров.
1: Все, спасибо большое
2: да.
1: тебе.
2: Да,
1: мы будем завершать уже на сегодня программу. Иначе мы тут с тобой договоримся. Ну что ж, программа «Настоящая жизнь». Напоминаю, что говорим о самых важных, самых актуальных событиях. Сегодня говорили о возможностях работы, трудоустройства, развития бизнеса в нашей стране. Что можно, вот завершая программу, подытожить? В целом, в Беларуси созданы нормальные, справедливые условия для того, чтобы развивать свой, вот если говорить о бизнесе.
2: Честный бизнес.
1: Честный бизнес, да, пожалуйста. Есть помощь государства. И государство всегда поддержит и подставит плечо, если даже случилась сложная ситуация, если ты порядочный, честный бизнесмен.
2: И помните, что бизнес – это зона вашей ответственности.
1: Так, дальше, что мы еще выяснили? Что, в принципе, сейчас на данном этапе, то, что касается касается налогов, в нашей стране тоже, опять же, все на справедливой основе, в зависимости от доходов. Это касается физлиц и, конечно же, и бизнесменов, и бизнеса. Все выстроено вот в рамках справедливости. Дальше, что еще мы посмотрели с тобой сегодня?
2: Женский бизнес социально ориентирован.
1: Вот, это точно. И что студенческие отряды БРСМ должны развиваться. И самое главное, что они привлекают молодежь. И самое главное, что они дают возможность и заработать, и поучаствовать в создании, возведении знаковых таких проектов, предприятий, зданий, целых отраслей, если говорить о белорусской АЭС нашей страны. Вот в целом, что сегодня, наверное, прозвучало.
2: Ну и плюс поддерживаю твою инициативу про студенческие отряды для взрослых и пенсионеров.
1: Будем первыми. Это программа «Настоящая жизнь». Ольга Шпилевская, Вадим Шепет. Слушайте нас в эфире Альфа-Радио. До встречи.
2: Пока-пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: для твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Пятница. Финал рабочей недели. Встречаем вместе с Альфа-Радио и, конечно же, ток-шоу «Будни». На старте этого дня звучим в эфире Альфа-Радио 2 часа. Во второй части программы здесь появится гость. Будем с ним подводить итоги этой недели, обсуждать те события, которые, конечно же, волнуют каждого из нас с вами и происходят и у нас в стране, и за ее пределами. Ну, а в этом часе с 8 до 9.00 послушаем рубрику «Обзор прессы». Прозвучит рубрика «Государство для народа». В середине часа глянем, что будет происходить к этому времени на столичных дорогах, а также прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первую получасовку следующего часа прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прямо по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Пятницы, ждем выходных. Еще раз доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводилась во взаимодействии с российской стороной. В завершение президент ответил на вопросы журналистов. Александр Лукашенко заявил, что доволен итогами тренировки. Глава государства также высказался о развитии такого направления, как ракетостроение, на примере отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез».
6: Мы совершенствуем сегодня наши «Полонезы», хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией.
5: В продолжение темы. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время Беларусь испытает новые разработки отечественного ракетостроения. Пуски ракет будут осуществляться на полигонах дружественных государств. Отдельно глава государства остановился на условиях хранения самого передового оружия.
6: Потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первые пуски. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». Вы это все могли наблюдать, ничего не прятали. Поэтому я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
5: Белорусско-туркменские межмидовские консультации прошли в Ашхабаде. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая подготовку к очередному заседанию межправительственной Белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в том числе в рамках международных организаций. Минская милиция будет нести службу в усиленном варианте во время проведения последних звонков в ближайшую субботу. Во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники столичной милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. По всему городу усилят наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2.73 рубля, 3.87 за 100 российских рублей и 4.03 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тора Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Гродно плюс 13, в Минске плюс 14, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске 15 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 9 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, как Беларусь готовит пункты экзамена. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Китае 17 человек пожизненно отстранены от футбола за подкуп и договорные матчи. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Польше, чтобы попасть к врачу, приходится ждать по 4 года. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня. Проблема списывания сегодня разрослась до глобальных размеров. Что делать? Более подробный материал читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале «СБ Беларусь сегодня». И там же Иран и Оман обсуждают введение постоянной платы за проход через Армузский пролив. Более подробно читайте в телеграм-канале «СБ Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Гороскоп.
2: 8 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Так, Овен, не лучший день с деловой точки зрения. Трудновато собрать с мыслями. Не всегда удастся сосредоточиться. Хорошо, если рядом есть проверенные союзники. Благодаря им вы добьетесь поставленных целей. С новыми знакомыми сегодня быть надо аккуратнее. Телец. Не самый благоприятный день с точки общения. Близнецы. Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и делиться идеями. Многим нравится ваш подход к делам сегодня. Рак. Начало дня благоприятно. Это подходящее время для того, чтобы определиться с планами на будущее и принять важное решение. Лев, трудно сохранять спокойствие, много идет не по плану, окружающие как будто специально пытаются вывести вас из равновесия. Дева, начало дня подходит для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Вы способны переубедить даже самых упрямых, договориться о сотрудничестве с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Весы, не стоит всерьез рассчитывать, что все удачно сложится само собой. Скорпион, не спешите, в начале дня много кажется возможным, и многие скорпионы верят, что находятся буквально в шаге от своих целей. Стрелец, старайтесь не тревожиться по пустякам, сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить самообладание, не пойти на поводу у эмоций. Козерог. День беспокойный, непростой, но вам удастся справиться со всеми трудностями и преодолеть преграды, которые возникают на пути. Водолей. Благоприятный день, в течение которого вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. Рыбы. Начало дня будет довольно-таки благоприятным, но не слишком плодотворным. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день – это день, когда его начало будет благоприятным и удачным. Именно поэтому важные дела лучше не откладывать и принимайте за них с самого утра. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут. Беларусь. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения. Улица Кубоколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда там 8 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 9 минут. Радиальная улица от Переходной улицы до улицы Ваупшасова. Время проезда 19 минут. И проспект Пушкина от улицы Адоевского до улицы Притыцкого. Время проезда 4 минуты. К этому часу все затруднения. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий. Делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом президент заявил накануне журналистам. Организационная часть прошла без всяких сбоев, разумно, толково организованно, сказал глава государства. В продолжении темы Александр Лукашенко сообщил журналистам, что еще прошлой зимой условился с президентом России, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая. Речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде. Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие пройдет сегодня в Ашхабаде в узком и расширенном составах. Форум женщин-предпринимателей союзного государства «Женщины. Бизнес-будущее» стартовал в Минске. Он объединил около 500 успешных бизнес-леди двух стран. Сегодняшний день будет посвящен посещению ряда белорусских предприятий. Планируется проведение деловых двусторонних встреч и кооперационных переговоров. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Гродно и Минске плюс 14, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске 15 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: 8:34 минуты. Беларусь. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Отремонтировать путепровод в Пинске планируют в этом году. Так, еще важная история. Ежегодно агроэкоусадьбу в Витебской области посещают около 40 тысяч туристов. В Витебской области зарегистрировано 189 субъектов агроэкотуризма, которые ежегодно принимают около 40 тысяч туристов. Кстати, 7% из них — это иностранцы. Так, еще важная история. В слаломном канале под Минском вода будет находиться на протяжении всего теплого периода. Напомню, слаломный канал — это один из объектов Велейской Минской водной системы. Водные артерии Минской все водохранилища города регулируются, и вода, которая протекает по городу, транспортируется из Велейского водохранилища в Заславское водохранилище. Вот так вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Итак, знамя юности. Учиться у профи, как в Варшанском колледже ВГУ, готовят будущих педагогов и айтишников. Более подробно читайте на страницах «Знамя юности», спецвыпуск газеты «Республика Эксперт». Рост поступления от экспорта услуг грузового автотранспорта обеспечен всеми, без исключения, областями Беларуси. Более подробно читайте в спецвыпуске газеты «Республика Эксперт» и СБ «Беларусь сегодня». Сдавать и не сдаваться. Равные условия для каждого. Как организовать контроль в пунктах ЦЭ и ЦТ. Более подробно читайте на странице СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обзор прессы. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Вадим Францевич Гигин. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. Ну и, конечно же, в 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отлично. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил. Об этом президент заявил накануне журналистам. Организационная часть прошла без всяких сбоев, разумно, толково, организованно, сказал глава государства.
6: Взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения.
5: Продолжение темы. Александр Лукашенко сообщил журналистам, что еще прошлой зимой условился с президентом России, что они примут участие в тренировках ядерных сил ориентировочно в конце мая. Речь шла как об оружии, размещенном на территории Беларуси, так и о российской ядерной триаде.
6: Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники и у нас, и в России. Поэтому все пошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать.
5: Премьер-министр Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие пройдет сегодня в Ашхабаде в узком и расширенном составах. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Форум женщин-предпринимателей Союзного государства «Женщины. Бизнес. Будущее» стартовал в Минске. Он объединил около 500 успешных бизнес-леди двух стран. Основная цель мероприятия – создание эффективной площадки для развития делового сотрудничества, формирование совместных проектов и расширение кооперационных связей в рамках Союзного государства. Сегодняшний день будет посвящен посещению ряда белорусских предприятий. Планируется проведение деловых двусторонних встреч, кооперационных переговоров, идут поиски партнеров между регионами двух стран. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 13, в Гродно плюс 15, в Минске плюс 14, в Гомеле плюс 18, в Могилеве и Витебске 16 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве плюс 22-24. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди. Дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин. Военная тематика в центре внимания. Александр Лукашенко приехал к ракетчикам в Осиповичский район. Беларусь предлагает запустить переговорный процесс по проекту Евразийской хартии многополярности и многообразия. Ставка рефинансирования снижается в Беларуси. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
3: Альфа-радио. Мелодии. Наши.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы. Будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала «Гигин 110-й партизан». Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, подводим итоги этой недели. В Беларуси на этой неделе началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В четверг, 21 мая, президент Беларуси лично прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, чтобы ознакомиться с действиями военнослужащих. Ну вот давайте, наверное, несколько вопросов по этой теме, потому что тема активно обсуждается в средствах массовой информации. Уверен, что еще и будет обсуждаться и будет прирастать какими-то от наших оппонентов и домыслами, фейками и так далее и подобное. Поэтому, итак, что означает в целом, скажем так, вот начало таких тренировок, тренировки воинских частей, именно боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения?
2: Ну, это плановое учение, это важный этап размещения тактического ядерного оружия российского на территории Беларуси, но я бы сказал, что это оружие союзного государства, это союзный сдерживающий инструмент против возможной агрессии в отношении нашей страны. Когда подобные виды вооружения, ну и в принципе любое новое вооружение размещается, необходимо провести сначала подготовительные действия. Они были сделаны. Смотрите, как развивалось. Mm-hmm. Сначала была подготовлена правовая база, внесены соответствующие изменения в военную доктрину, в соглашения российско-белорусские. Это, кстати, было еще при прошлом министре обороны Российской Федерации. Затем проводились мероприятия по подготовке необходимых базы для размещения этого оружия. Обучались наши военнослужащие, то есть здесь не только же ракетчики, но и летчики, mm-hmm. потому что в двух видах это может быть на Искандерах, значит, ракетная бригада, и это могут быть на самолетах, порядка, насколько я понимаю, 10 единиц самолетов у нас имеется, которые могут нести ядерное оружие. Необходимо подготовить экипажи, провести соответствующее слаживание. Вот завоз состоялся ядерного оружия, и сейчас проходят необходимые учения, причем они проводятся в координации с нашими российскими союзниками. Это то, что касается вот такой военно-технической составляющей. Mm-hmm. Если говорить о политической, то да, безусловно, это одна из важнейших новостей сейчас не только в Беларуси, не только в России. Хотя я вам скажу, что в России это вызывает очень большой интерес на проводящиеся учения. Ну и в принципе и в Европе, да, и без привлечения в мире. Потому что, еще раз нужно подчеркнуть, это важнейший сдерживающий инструмент в условиях оголтелого поведения киевского режима, милитаризации стремительно, которую мы наблюдаем на европейском континенте, мы всем показываем, что готовы защитить свою страну, и у нас для этого есть самое мощное оружие.
1: Кстати, вот еще, опять же, касаясь этой темы, конечно же, очень важно, вы уже затронули, что сейчас в нынешних условиях будет пристальное внимание к этой теме и находится сейчас эта тема прям, так скажем, на передовой в средствах массовой информации. Но вот еще очень важный факт, что глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран общались, контролировали ход мероприятий по видеоконференц-связи. Вот опять же, то, что сейчас на данном этапе мы видим, что все слажено, да, вот это работа двух глав государств и, конечно же, военных. Что это означает вот это в рамках союзного государства и в целом в нашем регионе?
2: Но у нас не просто выстроена военная кооперация между Россией и Беларусью. Но я бы сказал, что такой слаженности действий вооруженных сил, которые существуют у нас, мало где мы можем найти в мире. Но вот НАТО. Сейчас НАТО вообще терпит правовой и политический дефолт, дефолт международных обязательств со стороны Соединенных Штатов. Мы знаем о тех проблемах, которые существуют при взаимодействии отдельных национальных частей mm-hmm. НАТО, конфликты возникающие. Но не будем, так сказать, недооценивать противника. У них есть все-таки слаженность. Они показывали примеры. Вот у нас к северу от наших границ действует угрожающая нам Балтийская миссия НАТО, где, ну, у наших же прибалтийских, так сказать, соседей нормальных нету военно-воздушных сил. Поэтому за них там это все делают итальянцы, голландцы, кто там у них там бывает, немцы, может быть, шведы сейчас присоединились. Поэтому там все-таки слаженность есть. Но вот такого от тактического уровня подразделения, то есть там даже взвод рота, до высокого стратегического, когда главнокомандующий, верховный главнокомандующий управляют совместной группировкой, учениями, ну, я мало где видел на самом деле. И это высочайшее достижение, которое мы обязаны ценить. Это нарабатывалось годами. Это не просто наследие Советского Союза. В Советском Союзе все было по-другому. Был единый центр в Москве, оттуда исходили mm-hmm. команды, были военные округа, единая линейка там подготовки и все остальное. Но сейчас мы разное государство со своей политической системой. И в этих условиях отладить такое взаимодействие, ну, это дорогого стоит. Я вам приведу пример. Вот на учениях, которые раньше проводились, у нас, скажем, наш командующий заступал и брал под командование, например, российскую общевойсковую mm-hmm. армию, российский, допустим, генерал мог во время учения управлять там какими-то подразделениями военно-воздушных сил нашими. Но это очень серьезно. Это же допуск к секретам, кодам, вообще к системе принятия решений. Это очень тонкое знание кадрового состава группировок военных двух стран. Поэтому это свидетельство высокого доверия и того, что мы полны решимости защищать нашу безопасность совместно.
1: Ну что ж, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, несмотря на то, что, конечно же, большая часть этой командировки была такая закрытая, и, конечно же, журналисты все равно не упустили возможность задать несколько вопросов. Один из вопросов, конечно же, касался темы, вот какой посыл, да, какой сигнал на данном этапе демонстрирует, опять же, вот то, что сейчас происходит, совместная тренировка Беларуси и России. Еще до начала была такая нервная реакция, буквально такая ядерная истерия, уже пытались там, да, приукрасить. Но вот на самом деле, главнокомандующий четко ответил, почему мы должны вот опять же говорить о том, какой истинный посыл у того, что происходит.
2: Ну, во-первых, мы никому не угрожаем. Это очень важно. Да, и президент это подчеркнул. Ну, собственно, почему мы не можем проводить эти учения, особенно в нынешних условиях? Но мы же видим, какие планы открыто заявляются нашими даже соседями, не говоря там о Германии, о Франции, Великобритании и других странах. Мне просто поразительно, когда вот к югу от наших границ находится оголтелый режим фашистующий, да, который черти что вытворяет в своей стране, ведет боевые действия, загоняет своих людей на фронт и при этом рассуждает, что Беларусь принимает какие-то меры вдоль границ. А что мы должны сидеть и ждать, пока их эти обезумевшие бандиты в погонах, там, Броуди и все остальные, предпримут какую-то провокацию? Не, мы что, ждать должны просто это? Или, например, Польша, там, Литва, Латвия слюнями брызжут, кричат о том, как они будут оружие разворачивать, милитаризацию mm-hmm. проводить, танки завозить, самолеты, там, беспилотники покупать, создавать. И мы должны сидеть и на все это за всем этим наблюдать. Мы проводим учения, об этом всех предупреждаем. Говорим спокойнее, так сказать, пейте магний и не волнуйтесь, условно говоря. Нет, начинается истерия. Ну, это лишний раз свидетельство, к сожалению, эскалации политической жизни, когда вот этот пиар, вот эта фразеология, лексика, которая используется при раскручивании, она сознательно нацелена на повышение градуса напряженности в обществе. Потому что всем политикам очевидно, это плановые учения. Если мы завезли ядерное оружие, рано или поздно они должны были состояться. Чего вы орете? Сидите спокойно, пейте валерьянку, если она помогает. Или какие-то более сильнодействующие средства. Не знаю, как он там, фенибут, условно. Так,
1: ну,
2: да?
1: Не будем
2: рекламировать. Да, это самое. Тем более, это же радио, у вас там лицензию надо. Не знаю, дженерики есть какие-то там. Поэтому пусть пьют что-нибудь. Ну, в конце концов, горелку пусть пьют там. И будут спокойно себя чувствовать. С перца, перцовку какую-нибудь, так? И закусывают. Кто салом, кто огурцом, ну, что у них там осталось.
1: Так, возвращаемся к нашей.
2: Да, возвращаемся, да, от вкусных. Ну, перед выходными, понимаете, пятница надо поговорить. Тем более, праздник вот тут был, Вознесение. Это же хорошее настроение. Нет, они устраивают вот эту вот истерику. Но посмотрите, как спокойно, то, что они устраивают, это понятно, как спокойно относится к этому наш президент. Абсолютно. То есть, во-первых, и истерика это предсказуемая. Во-вторых, и мы ее закладывали, я уверен, в расчет того, что происходит. Поэтому мы действуем на опережение. Это очень важный момент. Сейчас действовать не реактивно, сидеть, да, заметьте, вот вы знаете, у нас там красные линии, вот если что, президент говорит, никаких красных линий не будет. Но и вы должны спокойно относиться к тому, что мы делаем. Поэтому вот эта взвешенная, если угодно, расчетливая по-хорошему позиция белорусского руководства, она в дополнение к ядерному оружию служит сдерживающим фактором. Потому что эмоция сейчас, заявление, лексика играют огромную роль. Но даже посмотрите, как Трамп, зачастую не предпринимая никаких действий, в принципе, одними своими заявлениями может качнуть ситуацию то в одну сторону, то в другую. Но я бы сказал, мог качнуть. Опять-таки, слово очень дорогого стоит. И если ты словами разбрасываешься налево и направо, как тот же Трамп, ну, постепенно, может быть, не быстро, не сразу, тем более там страна большая, к твоим словам и относится так же, как мало чего стоящим. Поэтому каждое слово взвешено, оценки выверены. И вот такой рассудительный, спокойный разговор, который вел президент, еще раз подчеркну, это также сам по себе сдерживающий инструмент, обеспечивающий нашу безопасность.
1: Кстати, вот говоря о спокойствии, говоря действительно о взвешенных решениях, не могу не задать вопрос, который касается наших соседей. Власти Литвы создали настоящую панику у жителей из-за угрозы дронов. Мы видим, что там и воздушная тревога из-за угрозы беспилотника объявлялась. Что происходит в этом ключе? Ждать ли вот опять же нагнетание ситуации?
2: Или ну, я такая? Не знаю, понимаете, они же там орали, что если какие-то российские, белорусские беспилотники залетят к ним, то что это будет? Я вот помню, когда к нам только начали залетать беспилотники, беглые, в том числе сидящие тогда еще в Литве, потом их вытурили оттуда. Mm-hmm. А, кстати, почему вытурили? Посмотрите историческую среду. Мы там разбираем такое явление, как литвинизм. Это имеет прямое отношение, почему беглых вытурили из Литвы. Так вот, они беглые еще тогда в Вильнюсе сидели, потирали ручки и говорили, ну что, белорусы, вот у вас беспилотники летают, что вы, как вы? Так я такой вопрос могу обратить сейчас к прибалтам. У них не просто беспилотники летают. У них беспилотник украинский раздолбал, что там, нефтебазу в Латвии. Сейчас объявили воздушную сирену в Вильнюсе. Над Эстонией летают. Латвийское правительство ушло в отставку. Латвия, алло, Латвия, объявляй войну Украине. Чего вы молчите? Че? Понимаете, а что произошло? Их союзник просто навалил им на голову и даже не извинился. Украинцы их даже не предупредили о том, что их беспилотники будут пролетать через территорию этих прибалтийских стран. Просто наплевали на них. Потому что они-то к ним относятся, наплевательски. Те сглотнули. Латвийское правительство, правда, ушло в отставку. Но это вот, понимаете, что в очередной раз было продемонстрировано? Реальная роль и положение прибалтийских стран на мировой арене. Их номер 128. Mm-hmm. Их мнение никто не учитывает. Их используют как площадку, как плацдарм, как территорию, но ни в коем случае не будут считаться с их настроениями. Более того, я смотрю, иногда их информационное пространство доходит даже до некоторых политиков. Они там выступая, литовцы там буквально чуть не круглосуточно сейчас вещают, выступая, говорят, ну да, но как мы можем там вступать в противоречие там с такими крупными государствами? Даже вот Украина для нас, это очень крупное государство, мы должны понимать свое положение. Так и понимаете, сидите и молчите.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводилась во взаимодействии с российской стороной. В продолжении темы. После проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил Александр Лукашенко заявил журналистам, что Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Министр иностранных дел Максим Рыженков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Беларуси Джан Вэньчуанем. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание предстоящим контактам лидеров двух стран, а также проведению ряда мероприятий торгово-экономической и инвестиционной направленности. Белавия после пятилетнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду, один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Полеты будут выполняться раз в 11-12 дней. Программа продлится до октября. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Минске плюс 15, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 19, в Бресте и Витебске 17 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь, в этой студии, обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, следующая тема. Мы, кстати, периодически здесь, в этой студии, говорим о ней. И, конечно же, тема очень важна для всего нашего континента. Мы видим, что на данном этапе тема поднимается, это очень важно, на заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ опять же прозвучала тема предложения от Беларуси запустить переговорный процесс по проекту Евразийской хартии многополярности и многообразия. Мы часто здесь говорим о геополитических процессах, но все-таки, наверное, хочется вернуться к этому моменту и, конечно же, вернуться к этому проекту, потому что на данном этапе, ну, давайте говорить прямо, в некоторых вопросах, действительно, вопросах безопасности, какие-то тупиковые, скажем так, события происходят, и нужен действительно проект, который поможет выйти из сложных вопросов. Что происходит в этом ключе, что продвигает Беларусь?
2: Беларусь продвигает повестку мира, повестку благоразумия, повестку сотрудничества. Знаете, вот я вчера, я думаю, он не обидится, что я скажу, но разговаривал вот с министром иностранных дел нашим, Максимом Владимировичем Рыженковым, и мы говорили о той тенденции, которая наметилась сейчас по снятию санкций. Ну, вот, в частности, очень хорошие новости приходят и из спортивной сферы, и в нашей культурной, я вам скажу, есть серьезные подвижки на международном уровне. Но он правильно говорит, а что меняется? Ведь мы же свою позицию не изменили.
1: Позиция осталась, да?
2: Позиция наша как была, так и осталась. А что же меняется, что вы вдруг пошли на уступки? А это вот и есть большая политика. Мы, первое, доказали, что мы можем защищать свои идеалы, принципы, ценности. Мы доказали вот устойчивость, стабильность не на словах, а на деле за эти годы. И люди поняли, ну, где-то наши противники, где-то оппоненты, где-то конкуренты. Поняли, что вот так вот в наглую, силово нас не продавишь. Надо разговаривать. Значит, они разговаривают, идут на это. Дальше. Разговор с Трампом. Все-таки Соединенные Штаты — это крупная держава, это сверхдержава. И международные организации улавливают эти сигналы. И как бы там европейцы не хотели, тоже вынуждены крутиться зачастую. Может быть, не напрямую, может быть, не сразу, но подвижки такие есть. Однако, хорошо, ребята, вы разрушили всю систему международного права, доверия. Вот все разрушили. Вообще даже непонятно, на каком, о каком основании вести сейчас диалог, вести сейчас переговоры. О чем? О каком доверии можно говорить, когда ваши лидеры публично заявляют, что они шли на переговоры с тем, чтобы нас обмануть, выиграть время и потом нанести удар? Ну, почитайте Меркель, почитайте Оланда, что они говорили о Минских соглашениях. Как вам можно доверять тогда в этих условиях? Поэтому нужно вырабатывать некую новую платформу. И платформу, которая не будет базироваться только там на европейских ценностях или, не знаю, там, на каких-то других. То, что может быть компромиссом. Не факт, что идеи, которые мы предлагаем, 100% будут приемлемы. Давайте обсуждать. Вот это и предлагает Минск. И, кстати говоря, уже на следующей неделе состоится, как мне представляется, важное мероприятие. Это международная межпартийная конференция, которую проводит Белорусская партия «Беларусь». Она пройдет в Бресте. Туда съедутся представители, это довольно серьезные политики, представители, руководители партий самых разных стран. И европейских, и азиатских. Но, чтобы понимать географию, там будут политики из Беларуси, из Молдовы, из России, из Мьянмы, из Лаоса. Я уже думаю, кого не забыть. Из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, ну и, дай бог, многих других стран. И вроде заявлено, даже должны из Европейского Союза некоторые политики приехать, так? Вот это серьезный разговор, это серьезный вклад в развитие и укрепление международной стабильности. И мы эту работу будем продолжать. Да, не сразу все дается. Да, не сразу люди идут навстречу, понимают те идеи, которые мы предлагаем. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Инициатива президента Польши отказаться от климатической поддержки и политики Евросоюза не получила необходимой поддержки в Сенате. Вот то, что касается такой иглы, да, которая касается климатической экономической политики Евросоюза. Почему не получается соскочить у Польши?
2: Дело не только в том, что получается лента. Вообще все, что происходит в Польше, мы должны рассматривать в контексте открытого противостояния, просто драки, свары, которые происходят между президентом Навроцким и премьером Туском. Они друг друга ненавидят, насколько я понимаю, они там, ну, может, и общаются как-то, сейчас сходу не скажу, но это общение у них проблематично, потому что в открытое уже пространство вышла не просто критика, а явное раздражение друг другом. Навроцкий хочет опрокинуть правительство Туска, выйти на досрочные выборы в парламент, надеясь, что правые возьмут большинство. Mm-hmm. Туск хочет всячески изолировать президента. Ну, импичмент пока он ему объявить не может. Вот все эти заявления идут сугубо в этом контексте. Ну и Туск отрабатывает, прошу прощения, Навроцкий отрабатывает правую повестку. Частью ее является критика вот этой зеленой идеологии, которая господствовала в Европейском Союзе, Демократической партии США долгие годы. Навроцкий четко встроился в кельватор Трампа. Он идет вот по этой повестке, mm-hmm. а Трамп всегда критиковал эти зеленые идеи демократов, поэтому Навроцкий это ровный отрабат. Почему Польше не удается соскочить? Ну, потому что реальная власть находится у правительства Туска. Туск это левый либерал. Леволиберальная повестка, она тесно интегрирована с зеленой. Хотя я бы не сказал, что им не удается соскакивать. Посмотрите, Польша уже заявляет о развитии атомной энергетики. Польша выбивает себе уступки по сохранению так или иначе угольной промышленности, которая должна была быть полностью ликвидирована в соответствии с европейскими установками. Поэтому вот такая внутренняя борьба в Польше, и исходя из этого нужно оценивать любые заявления.
1: Ну что ж, еще одна тема. Мы очень часто здесь в этой студии тоже ее обсуждаем, и, конечно же, понимаем прекрасно, что к нам едут люди, и по безвизу в том числе. Едут, конечно же, и наши братья-россияне, едут, конечно же, и из-за рубежа. Но в целом вот тренды туризма в Беларуси опять мы видим на данном этапе достаточно активно меняются, развиваются. Вот что происходит сейчас в этом направлении, и мы прекрасно понимаем, что в рамках государственной программы туризма 2026-2030 годы также очень много будет сделано и делается, и вообще туризм в Беларуси рассматривается как важный сектор экономики. Какого ждать дальнейшего развития в ближайшие годы?
2: Ну, развитие обозначено Всебелорусским народным собранием, утвержденной программой и Национальным агентством по туризму. Предстоит большая работа, они этой работой занимаются. Это двукратное практически увеличение доли ВВП сферы туризма. Это большая системная работа, создание инфраструктуры, рекламная кампания, развитие сферы услуг и много-много чего другого. Что необходимо сделать. Но тенденция, я еще раз говорю, я вот вижу, могу судить не по отвлеченным цифрам, обобщенной статистики, а вот конкретно по объекту Национальной библиотеки. Мы выходим, если говорить даже о зарубежном туризме, хотя я бы не сбрасывал со счетов и внутренний туризм. У нас очень активно развивается внутренний туризм, и я рад, что вот наши детки и школьники активно ездят из одного города в другой. Я просто вижу это постоянно, и насколько я понимаю, вот общаясь, разговаривая с учителями, это не только там из Бреста, Кобрина, Ляхович приезжает в Минск, но и из Минска ездят в Гродно, и из Гродно ездят в Могилев. И это очень важно. Кстати, это нужно стимулировать. Это укрепляет вот эту внутреннюю солидарность нашей страны. Здесь не только экономика. А если говорить о внешней экономических факторов, ну вот показатели. Мы в ноябре прошлого года установили пиковые, рекордные показатели, извините за тавтологию, по нашей обзорной площадке посещения российскими туристами. Никогда таких цифр не было. Мы выходим на пиковые показатели, вот уже надеемся, этим летом так и будет, по экскурсионным турам, которые идут от российских туристов. И на самом деле это свидетельство привлекательности нашей страны. И я вижу по объекту Национальной библиотеки одному из самых популярных, то внимание, тот интерес, который россияне, да и не только россияне проявляют к нам. Вот я, допустим, какие туристы помимо россиян, вот мы за последнее время общались, это и Казахстан, это из Турции приезжали группы, из Индии, из Китая. Кстати, очень много стало ехать китайцев. Я надеюсь, вот это направление, оно будет усиливаться. И, безусловно, это развитие экономики, это создание новых рабочих мест, но это и политический фактор. Это укрепление имиджа нашей страны, как вот такой мирного островка посреди этого бушующего моря.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, то, что касается мирного островка посреди бушующего моря, вот раз вы уже так затронули эту тему, напомню, появилась очень интересная информация. Александр Лукашенко с большим отрывом возглавляет рейтинг доверия россиян к лидерам постсоветских стран. 75%.
2: Ну, это неудивительно. Я бы удивился, если было по-другому. Только так и может быть.
1: Вот на данном этапе мы здесь не единожды в студии говорили, что политика нашего президента действительно востребована, да, и что означают эти цифры, Вадим Францевич?
2: Ну, это результат многолетней политики наших нашего президента. Не только сейчас, но в принципе, вот 90-е годы. Давайте посмотрим имидж нашего президента в России. 90-е годы, без времени, разруха, развал, ельцинская Россия, нет надежды на будущее. И вот появляется энергичный президент Беларуси. Каждое действие, которое, каждый поступок вызывает доверие, симпатию со стороны россиян, да и не только россиян. На президента обрушивается шквал критики со стороны олигархов, западников, там, либералов и так далее. А это только укрепляет его имидж, это только повышает его рейтинги. И самое главное, ведь президент не для рейтинга работает, он говорит так, как есть. Затем нулевые, десятые годы, сложный процесс, иногда такой рутинный, нудный, но создание союзного государства, укрепление экономики. И это очень большая работа в регионах, когда союзное государство, белорусские заказы, сотрудничество с белорусскими предприятиями создает рабочие места для россиян. Следующий момент. Это качество белорусской продукции, о которой мы только что с вами, кстати говоря, и в перерыве говорили. Высокое качество белорусской продукции. То есть, если это белорусская, то это уже бренд. Посмотрите, белорусские магазины уже не только по всей России. Вот наш спикер парламента был сейчас в Баку, и там тоже белорусские магазины. Это тоже символ качества. Ну и самое главное, наверное, за последнее время. Вот когда наступило это испытание 22-го года, когда возникло это открытое противостояние с Западом в условиях СВО, именно Беларусь оказалась самым надежным, самым близким союзником России. И, ну и посмотрите на Красную площадь. Кто рядом с Владимиром Путиным 9 мая находится? Наш президент. И вот эта дружба, это единство, еще раз подчеркну, не для рейтинга, а потому что это искренний порыв души и вызывает ответную реакцию людей.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, автор телеграм-канала Гигин, 110-й партизанский, Вадим Францевич Гигин. Спасибо огромное,
2: спасибо.
1: Вадим Францевич, за емкий разговор. Всем отличного завершения рабочего дня, прекрасных выходных. До встречи в буднях на следующей неделе.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводилась во взаимодействии с российской стороной. В завершение президент пообщался с журналистами. Один из вопросов главе государства касался нервной реакции Запада на данную тренировку, которую вполне можно назвать ядерной истерией. Президента спросили, каков был истинный посыл при организации и проведении тренировки.
1: То, что у них там нервная реакция, мы это видим. Министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать, а эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые, задействованные с Российской Федерации. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия, их понятно, но напрасно. Напрасно, я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобное учение. Поэтому беситься не надо. Наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят.
0: Продолжение темы. После проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил Александр Лукашенко заявил журналистам, что Беларусь ни с кем не собирается воевать, если ее никто не будет трогать. Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового.
1: Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет основная агрессия, ну, вы же понимаете, мы мужики, сегодня уже трудно сказать, что и нельзя сказать, что наша армия мужская. Очень много женщин служит, военнослужащих. Вот те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну. Такую зеленую и красивую. Поэтому никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если, не дай бог, мы церемониться не.
0: Министр иностранных дел Максим Рыженков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Беларуси Джан Вэньчуанем. Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки, уделив особое внимание предстоящим контактам лидеров двух стран, а также проведению ряда мероприятий торговой, экономической и инвестиционной направленности. Глава МИД вновь подтвердил приверженность Беларуси принципу одного Китая и поддержку усилий китайского правительства по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Белавия после пятилетнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду, один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Первый рейс отправился из Минска сегодня ночью. Полеты будут выполняться раз в 11-12 дней. Программа продлится до октября. Сегодня же авиакомпания возобновляет регулярные рейсы в Дубай. 28 мая откроется сезонная программа регулярных полетов Минск-Мурманск. А 29 мая из Бреста полетят чартеры в египетский Аламейн, новые для областного центра направления. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 16, в Минске плюс 15, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 19, в Бресте и Витебске 17 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам, комментируя заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.
1: Вы заметили, никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку. Может, я не все знаю, это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянуто, а мы, услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока.
0: В продолжении темы. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко отметил, что сейчас война на передовой идет в СМИ. Никакого желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями, прежде всего, сказал глава государства. Президент рассказал, что аналогичные заверения сделал и ряду зарубежных гостей.
1: Они нас понимают и, в принципе, поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал, ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России. Но я-то хорошо это знаю. Поэтому меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживало. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться.
0: Премьер-министр Александр Турчин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие пройдет сегодня в узком и расширенном составах. Белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Есть потенциал роста взаимной торговли, в числе перспективных агропромышленная и транспортно-инфраструктурная сфера. Комплексное мероприятие МВД «Внимание, дети» пройдет в Беларуси с 25 мая по 5 июня. Максимальные усилия будут направлены на создание безопасной среды и организацию занятости детей. Во время летних каникул все места отдыха с пребыванием детей будут взяты под круглосуточный контроль. Отдельный акцент на соблюдении правил дорожного движения при использовании средств персональной мобильности. Также внимание уделяется безопасности на железной дороге в общественных местах. Местах и вблизи водоемов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 17, в Минске плюс 16, в Гомеле плюс 23, в Могилеве плюс 20, в Витебске 19 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводилась во взаимодействии с российской стороной. В завершение президент пообщался с журналистами. Глава государства заявил, что Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Александр Лукашенко прокомментировал заявления и угрозы со стороны Владимира Зеленского на этот счет.
6: Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1500 километров между Белоруссией и Украиной для того, чтобы воевать. А то, что он нас пытается пугать, ну, это не для меня, потому что я знаю, какая оборона в Украине на их территории, на их части границ. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, я не хочу, чтобы они погибали, потому что я понимаю, что это такие люди, как вы. И женщин, и мужиков всех гребут, и территориальную оборону эту выставляют против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали, эти неподготовленные люди. Это во-первых. А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинской границы. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные.
5: Продолжение темы. Тема армии и обеспечение безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил.
6: Вот министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов и заканчивая кадровыми вопросами. Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере, у меня эта тема на столе, я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросом первостепенной важности. Так будет и дальше. Там живите спокойно, не переживайте. Не дай бог что-то. Ну, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не сможем.
5: Представителей 16 стран объединил 20-й Гомельский экономический форум. Всего более 1000 участников. В первый день работы представители власти, деловых и бизнес-кругов обсудили актуальные вопросы на стратегических сессиях. Агропромышленный комплекс, наука и технологии, сфера искусственного интеллекта, туризм, женское предпринимательство. Второй день стартовал со встречи председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с руководителями дипломатических миссий иностранных государств, руководителями делегаций регионов-партнеров. Он обратил внимание, что за 20 лет форум прошел путь от региональной деловой площадки до авторитетной международной платформы, где рождаются идеи, принимаются стратегические решения, укрепляются партнерства и человеческие связи. Белавия после вынужденного перерыва, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, возобновила регулярные полеты в Дубай. Как следует из информации на онлайн-табло национального аэропорта Минск, самолет вылетел в 5:30 утра. На первом этапе возобновления полетов рейсы будут выполняться два раза в неделю. Перед путешествием авиакомпания рекомендует проверять актуальное время вылета на онлайн-табло накануне рейса. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 73 копейки, 3.87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфильма филармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Минске плюс 18, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 21, в Гродно и Витебске 18 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, а в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Авторадио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Ты слушаешь

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно спать, чтобы сохранить молодость, есть ли таблетка для ума и можно ли очистить организм от нанопластика, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Ученые подсчитали, сколько часов сна ускоряют старение. Оказывается, сон длительностью менее 6,5 часов, но при этом более 7 часов и 50 минут в сутки ускоряет старение организма и повышает риск хронических заболеваний. Исследователи проанализировали данные почти 500 000 человек, сопоставив продолжительность сна с состоянием органов и систем организма. У тех, кто укладывается в описанный диапазон, возрастные изменения протекают медленнее, а общее состояние здоровье гораздо лучше. Люди, спящие меньше или заметно дольше рекомендуемого времени, чаще сталкиваются с ускоренным старением и риском развития хронических недугов. Нехватка сна повышает вероятность депрессии, тревожных расстройств, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима сна могут сопровождаться болезнями легких и органов пищеварения. Чтение книг улучшает мыслительные процессы и память, развивает воображение и фантазию, снижает стресс, расширяет кругозор и словарный запас. Не меньше пользы и от решения кроссвордов и головоломок. Интеллектуальная работа снижает риск развития деменции. Ученые отмечают, что разгадывание кроссвордов способно омолодить мозг на 8-10 лет. А еще каждое угаданное слово вызывает выброс дофамина. Но для поддержания здоровья мозга и улучшения памяти полезно не только чтение книг, разгадывание головоломок. В этот список также входит физическая активность, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, игра в шахматы и шашки, настольные игры, а также вязание, занятия фотоделом и даже общение с друзьями. Южнокорейские ученые обнаружили в кимчи бактерию, способную связывать нанопластик в кишечнике и ускорять его выведение из организма. Нанопластик – это чрезвычайно мелкие частицы пластика в сотни раз тоньше человеческого волоса. Они попадают в организм вместе с водой, морепродуктами, солью и другой пищей и могут накапливаться в тканях. В лабораторных тестах вышеупомянутая бактерия связывала до 87% нанопластика даже при разных температурах и уровнях кислотности. В условиях, имитирующих человеческий кишечник, эффективность оставалась достаточно высокой – около 57%. Анализ показал, что частицы пластика прикреплялись к поверхности этой бактерии и затем могли выводиться естественным путем. Эксперименты на мышах подтвердили эффект. Авторы считают, что в будущем такие пробиотики могут использоваться для снижения накопления микропластика в организме, однако для подтверждения пользы у людей потребуются дополнительные исследования. Яна Цидик, служба новостей «Альфа».

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Беларусь, если в ее отношении не будет совершено агрессии, не намерена втягиваться в войну с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава государства отметил, что когда слышит из Киева и от Владимира Зеленского определенное заявление, думает над вопросом, зачем это делается.
6: Ну зачем? Он что, хочет воевать с Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос, зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении президенту Украины? Ну зачем? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенные дела. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского, ведь Зеленский молчал. Ему задают вопрос, а чего ты молчишь? Мы тут за тебя впереди, в штурмовых отрядах, а ты молчишь. Ну, Володе Зеленскому пришлось что-то говорить. Ну, дальше, видимо, ему понравилось это говорить. Мы тоже не реагируем, а ему хочется, чтобы реагировали. Поэтому, раз он хочет, чтобы реагировали, мы не будем реагировать на все его заявления.
5: В продолжение темы Александр Лукашенко в беседе с журналистами подчеркнул, что в Беларуси знают главное, украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло, сказал глава государства.
6: Вот с нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены. Но мы видим ситуацию. Наши вооруженные силы выведены из мест постоянной дислокации, из казарм вышли и расположены на направлении главного удара. Мы там дежурим. Надо это нам. Да, тренируются военные, но желательно лучше бы они были в казарм. Спокойно, тихо, по распорядку. Я это хорошо знаю, как бывший военный и рядовой, и сержант, и офицер. Поэтому желательно, чтобы они были дома. Если можно это назвать домом. Ну, приходится дежурить. Такова судьба наша.
5: Завод по выпуску низкопольных перронных электробусов МАЗ построит в Смоленской области. Церемония закладки памятной капсулы состоялась сегодня на месте будущего промышленного объекта. Одновременно с заводом будет создан центр сервисного обслуживания техники МАЗ. В торжественной церемонии приняли участие посол Беларуси в России, губернатор Смоленской области и генеральный директор ОАО МАЗ, управляющая компания холдинга «Белавтомаз». ГАИ по 24 мая возьмет под контроль места массового отдыха в Минской области. Особое внимание будет обращено на физическое состояние водителей, а также правила остановки и стоянки авто. С наступлением солнечной погоды жители столицы стали посещать популярные места массового отдыха – водохранилище Заславское, Крыница, Дразды и Птич. Вблизи таких мест имеются гостевые автомобильные стоянки. Однако водители оставляют свой транспорт на обочинах дорог поблизости от пляжа, тем самым создавая помехи для движения, отметили в ГАИ. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 17, в Гомеле плюс 25, в Бресте и Могилеве плюс 20, в Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла. Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве 22-24 тепла. В Бресте, Гродно и Минске без существенных осадков, в Витебске, Гомеле и Могилеве пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский высказался о ядерных учениях в Беларуси. Это не вызов, а сдерживание буйных соседей.
2: Следует отметить, что беспрецедентным вызовом для региональной и глобальной безопасности является продолжающийся вооруженный конфликт высокой интенсивности на территории Украины. И по нашим оценкам, именно киевский режим торпедирует переговорный процесс по компромиссному урегулированию данного противостояния, затягивает и углубляет существующую войну, вот, что действительно угрожает как соседним государствам, так и отрицательно сказывается на состоянии планетарной безопасности. Даже Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день, которые на начальной стадии конфликта выступали, скажем так, в качестве своего рода поджигателей этой войны, сейчас пытаются выполнять медиативную функцию и своими действиями побуждают Киев к тому, что все же пора садиться за стол переговоров. Вместе с тем есть другие силы в мире, глобалистское направление западных элит, как выразился президент Путин, или реваншисты, пользуясь, скажем так, определениями нашего главы государства, к которым примыкают верховоды киевского режима, и, соответственно, война продолжается. Вот реальный вызов. Что касается белорусско-российских учений, во-первых, это внутреннее дело Беларуси и Российской Федерации, во-вторых, мероприятие учебно-боевой подготовки, как изначально заявлено в фабуле этих учений и в тех разъяснительных документах, которые распространяло Белорусское Министерство обороны в, скажем так, комментариях наших должностных лиц, наших военных, они не угрожают безопасности третьих стран. Нужно понимать, что мы рассматриваем тактическое ядерное оружие Российской Федерации, размещенное на нашей территории, и аспекты его совместного применения исключительно в контексте сдерживания. Вот. Не белорусские вооруженные силы и не российские вооруженные силы, не наши, скажем так, компоненты военного характера придвигаются непосредственно к границам западных государств. Все происходит ровно наоборот.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский объяснил, почему инциденты с украинскими дронами в небе над Эстонией будут повторяться.
2: Пару лет назад мы с вами помним, как украинская ракета, значит, которая ошибочно атаковала цели на территории Польши, и последствия были в виде гибели людей.
3: Еще никто не разобравшись,
2: да. обвинили Россию, потом пришлось откатить назад, потому что все было очевидно. И даже американцы, и даже в период каденции Байдена, то есть они своими средствами спутникового контроля подтверждали, что это были именно украинские ракеты. Беспилотники с территории Украины залетали и в Словакию, и в Румынию, и в Молдову. Вот, и, естественно, такие инциденты, в том числе в Прибалтике, будут продолжаться. По той простой причине, что когда идут боевые действия, зачастую эксцесс исполнителя никто не отменял. Кроме того, применяются средства радиоэлектронной борьбы, вот, которые, выражаясь военным сленгом, они высушивают этому беспилотнику мозг. То есть полетное задание уничтожается, и, в принципе, он дальше произвольно, уже под воздействием внешних факторов может полететь куда угодно. Наша страна, кстати, тоже регулярно сталкивается с такими инцидентами. Мы их гасим средствами ПВО, справляемся, стремимся паники не допускать, но здесь люди должны понимать, мы прифронтовое государство. Вот так получилось, исходя из глубоких геополитических обстоятельств. Объяснять все это тем, что начался российско-украинский конфликт, кто-то захотел крови, это все очень примитивно. То есть к этому длительное время шли. Повторюсь, процесс расширения НАТО на восток, о чем предупреждали все вменяемые эксперты в области безопасности, неизбежно должен был завершиться военным столкновением. Так это произошло. Потому что это же не организация, любителей пушистых домашних животных расширяла свое присутствие. Это военный блок. Вот в чем дело. И если военный блок продвигается к вашим границам, значит, он преследует какие? Военные цели.
3: Явно, да.
2: Явно военные цели. Значит, рано или поздно ружье, висящее на стене, должно было выстрелить. Оно выстрелило в 2022 году.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский уверен, что снижение ставки рефинансирования – это свидетельство о благоприятных тенденциях в экономике Беларуси.
2: Банковская система выглядит устойчивой. И устойчивость банковской системы, финансово-кредитного сектора, позволяет снижать ставку рефинансирования. Вот. Это, безусловно, свидетельство благоприятных тенденций в белорусской экономике. Надо сказать, что с момента февральского совещания главы государства с правительством и другими управленцами многое изменилось в лучшую сторону. Да, некоторые тенденции, требующие внимания государства, тревожные тенденции сохраняются, безусловно. Есть отдельные предприятия, на которых не совсем благоприятная обстановка с точки зрения их экспортных показателей, вот, и рентабельности. Но в целом даже тот факт, что небольшой, 0,2%, это небольшой рост в сравнении с предыдущим годом, отмечается, это уже хорошо по той простой причине, что отдельные пессимистично настроенные, скажем так, эксперты прогнозировали белорусской экономике снижение. Вот. Нет, мы не снижаемся. Прогнозный показатель 2,8 роста ВВП к 2025 году существует. Я считаю, что, в принципе, если позитивная динамика первого квартала 2026 года сохранится, вот, то этот показатель реально выполнить. Вот. Важно отметить, что растут денежные доходы населения. Реально, реальные денежные доходы населения, рост, по-моему, больше 7%, 7,6%. Это выше, чем инфляция. Инфляция действительно находится в пределах нормы. То есть мы не допустили роста инфляции, несмотря на некоторые ожидания в этой связи. Золотовалютные резервы Беларуси имеют рекордный показатель. Ну, вот, цены на монетарное золото, которое находится в основе наших золотовалютных резервов, достаточно высокие. Иностранная валюта, вы видите, значит, по отношению к белорусскому рублю слабеет, рубль устойчив. Хотя, повторюсь, здесь есть...
3: Я даже видела ваши интересные посты в социальных сетях на эту тему.
2: Да, здесь есть и обратная сторона медали. То есть, конечно, для людей, которые формируют свои доходы и свои сбережения в белорусских рублях, имеют вклады в белорусских рублях, это однозначный плюс. Ну, для наших экспортеров, особенно тех, у кого контракты заключены в валюте, это не лучшее решение. Ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. В любом случае, я бы хотел сказать, что Национальный банк Республики Беларусь, ну, наверное, последних лет 10 проводит очень грамотную, на мой взгляд, регуляторную политику в этой сфере, в сфере своей ответственности. И действительно, и национальная валюта, доверие к ней повышается. И на сегодняшний день основные макроэкономические показатели позволяют нам говорить, если не о том, что мы окончательно преодолели определенные вызовы, с которыми сталкивались в начале года, но, по крайней мере, о том, что ситуация заметным образом стабилизировалась.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко накануне подписал закон, который ратифицирует соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них. Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещает с рабочим визитом Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Оно проходит сегодня в Ашхабаде в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. Отмечу, белорусско-туркменские отношения основываются на искренней дружбе, взаимном уважении и партнерстве. Беларусь заинтересована в динамичном развитии отношений с Туркменистаном в интересах стран и народов. Наши страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. Стимулируем бизнес реализовывать востребованные проекты в малых городах и сельской местности. Об этом сказал министр экономики Юрий Чеботарь во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области. На площадке райисполкома руководитель министерства провел личный прием граждан, а также встретился с представителями малого бизнеса региона. Ряд участников встречи уже воспользовался упрощенным механизмом перехода из ИП в юрлицо. Министр обсудил с бизнесменами интересующие их вопросы и предложения, рассказал о возможностях для роста. В завершение глава ведомства ознакомился с результатами инвестиционной работы ряда местных предприятий, обсудил с их руководителями стратегии дальнейшего развития. Завод по выпуску низкопольных перронных электробусов МАЗ построят в Смоленской области. Церемония закладки памятной капсулы состоялась сегодня на месте будущего промышленного объекта. В торжественной церемонии приняли участие посол Беларуси в России Юрий Селиверстов, губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор открытого акционерного общества МАЗ, управляющая компания холдинга «Белавтомаз» Валерий Иванкович. Отмечу, одновременно с заводом будет создан центр сервисного обслуживания техники МАЗ. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанские композиторы, яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Бресте плюс 18, в Могилеве плюс 20, в Гомеле 24 градуса тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Кто зарабатывает на кризисе в Ормузском проливе, а кто голодает, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.
4: Разгонять проблему продовольственной безопасности, которая является, на мой взгляд, одной из острейших глобальных проблем, стоящих сегодня перед человечеством, начали еще с того, как введение санкций против российских и белорусских удобрений, что естественным образом сказывается на сельскохозяйственной отрасли ряда государств. Повторюсь еще раз, в мире более 800 миллионов человек, по данным ООН, голодают. Несколько десятков миллионов ежедневно сталкиваются с голодной смертью. Мы эту проблему инструментами глобального управления решить не можем. Вот посмотрите, насколько этот миропорядок, значит, который долгое время формировали глобалисты и Соединенные Штаты Америки, которые до прихода Трампа были, скажем так, флагманом глобализации, насколько этот миропорядок был несправедлив, насколько неравномерно распределялись ресурсы. Если одни нации сталкиваются с проблемой ожирения, и каждый четвертый человек, значит, страдает от этой проблемы, а другие банально не в состоянии прокормить себя. Вот в чем вопрос. Ну и вот очередной кризис. Значит, кризис на Ближнем и Среднем Востоке. Ведь люди разума, здравого смысла в Беларуси, в других странах изначально говорили о том, что это военная авантюра против Ирана будет иметь далеко идущие последствия для всех. И затронет не только, скажем так, проблему безопасности в военном смысле в регионе. Ну, условно говоря, например, запрет на полеты, да, там, или вопросы перемещения грузов. Это скажется на финансовом, энергетическом, продовольственном рынке, и цифровом, и так далее. Так оно и произошло. То есть весь мир, значит, в очередной раз стал вибрировать. Ситуация непредсказуемая. Возможно, для тех, кто имеет доступ к инсайдерской информации высокого порядка, я имею в виду для людей, вхожих в центры принятия решений, членов их семей, а все они активно занимаются бизнесом. Понимаете, да? Я ни на кого не намекаю. Я просто говорю о том, что папа президент, да? А вокруг него вся семья бизнесменов. Возможно, для них эти колебания выглядят понятными, и они имеют возможность играть на рынках акций, курсов и так далее. Но в целом для человечества, конечно, последствия пагубные для мировой экономики, для, условно говоря, рядового человека в странах, испытывающих проблему голода, ситуация стала хуже. Вследствие вот этой вот авантюры в Ормузском проливе против Ирана, нерешенности проблемы до настоящего момента. И посмотрите, постоянно висит дамоклов меч возобновления войны. Каждый день заявление, скоро будем опять бомбить. Если вы не пойдете на сделку, будем бомбить. Но Иран высказал свою позицию. Иран продемонстрировал волю к сопротивлению, к отстаиванию своих национальных интересов. Они не позволят вам поставить пету себе на шею. Они будут сражаться, и у них есть силы и средства для того, чтобы вести эту асимметричную войну, которую они вели весьма эффективно. Повторится эта авантюра, ситуация станет еще хуже, еще глубже закопаются. И, кстати, для тех, кто готов эту войну поджечь вновь, политические последствия могут быть весьма пагубные. Вот Нетаньяху ходит под угрозу уголовного дела. Значит, Трамп и республиканцы, не исключено, что потерпят поражение на выборах в Конгресс. Американское общество негативно оценило эту иранскую политику Трампа. Вот. Его сторонники собственные далеко не однородны по данному вопросу. Такие люди, как Такер Карлсон, многие другие, значит, высказывались категорически против. Поэтому здесь, мне кажется, если говорить чисто даже о прагматике, не будем говорить о каких-то высоких моральных соображениях, зачастую в политике, к сожалению, нет, но чисто если говорить даже о прагматике, тут заработав, значит, доллар, можно 10 потерять.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi представила планшет Poco Pad C1. Google тизерит функцию Android Halo. И представлен Shiguang S1. Об этом в программе новости технологий расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Xiaomi представила новый недорогой планшет под брендом Poco. Poco Pad C1 заключен в металлический корпус, отличается толщиной 7,4 мм и весом около 400 граммов. Он не сверхлегкий, но все же достаточно портативный для повседневного использования с медиаконтентом или учебы. Поддерживается расширение памяти с помощью карт microSD объемом до 2 терабайт. Есть поддержка 4G, 2 динамика и 3,5 мм разъем для наушников. Программной основой стала HyperOS 3. Планшет представлен в синем и сером цветах. Google представила короткий тизер будущей функции под названием Android Halo. Разработчики ограничились заявлением, что функция станет доступна позже в этом году и призвана сделать видимым статус вашего ИИ-агента с помощью едва заметных сигналов в верхней части экрана телефона. По всей видимости, технология будет работать в связке с новой моделью Gemini Spark, которую также анонсировали. В таком контексте Android Halo может оказаться лаконичным визуальным элементом, обеспечивающим обратную связь. Он покажет пользователю, что интеллектуальные агенты системы в данный момент выполняют различные заранее порученные им фоновые задачи. В Китае официально представили первого универсального домашнего робота Shiguang S1. Устройство позиционируется как робот для повседневного использования в семье, а не промышленная машина, и должно помогать с бытовыми задачами и взаимодействием с людьми в доме. Shiguang S1 способен выполнять широкий набор функций: складывать одежду, помогать на кухне, убирать посуду со стола и общаться с людьми. Разработчики подчеркивают, что ключевая особенность устройства — способность обучаться новым задачам и адаптироваться к условиям конкретного дома. Робот работает на фирменной модели искусственного интеллекта, которая позволяет планировать действия самостоятельно, а не следовать жестким инструкциям. В целях безопасности он мгновенно останавливается при контакте с человеком или животным. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Глава государства осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара, то есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом – непосредственно запуска ракеты не было. Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава командиров и офицеров. Ключевая задача – сохранить СНГ для будущих поколений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. По его словам, сегодня СНГ обладает потенциалом для поступательного развития, закладывает прочный фундамент для благополучной жизни граждан. «Наша ключевая задача – сохранить содружество для будущих поколений», – подчеркнул премьер-министр. Он также обратил внимание на то, что реализация молодежной политики на пространстве СНГ должна быть в числе основных приоритетов. Александр Турчин поддержал мнение об актуальности внесенных сегодня на рассмотрение проектов ряда концепций и программ, подчеркнув, что эти документы востребованы в Содружестве. Среди них решение о присвоении в будущем году Минску статуса молодежной столицы СНГ. На территории Лидского района под руководством министра обороны Виктора Хренина проходит сбор военной безопасности и обороны государства. Его участники знакомятся с ролью территориальных войск в новых форматах военных действий вооруженных сил. Также пройдут практические занятия, показ основных типов летательных аппаратов, состоящих на вооружении ВВС и войск ПВО белорусской армии. Участникам демонстрируют порядок совместных действий вооруженных сил с подразделениями территориальных и внутренних войск при охране и обороне объектов. Массированную отработку трасс Р-82 и М-5 проводит ГАИ Гомельской области. Сегодня и завтра пристальное внимание инспекторы уделяют нарушениям, которые являются основными причинами происшествий с наиболее тяжелыми последствиями. Езда в состоянии опьянения или без прав, нарушение правил обгона. Проконтролируют соблюдение скоростных ограничений, особое внимание перевозки детей, под контролем сотрудников ГАИ поведение пешеходов и велосипедистов на проезжей части. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, испанские композиторы, яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске, Гродно и Бресте плюс 19, в Могилеве плюс 22, в Гомеле 27 градусов тепла. Завтра в Минске, Витебске плюс 19, 21, в Гродно и Могилеве плюс 20, 22, в Бресте...

0: Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Это Альфа-Радио.
3: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Новости медицины 16+.
1: О том, сколько нужно спать, чтобы сохранить молодость, есть ли таблетка для ума и можно ли очистить организм от нанопластика, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Ученые подсчитали, сколько часов сна ускоряют старение. Оказывается, сон длительностью менее 6,5 часов, но при этом более 7 часов и 50 минут в сутки ускоряет старение организма и повышает риск хронических заболеваний. Исследователи проанализировали данные почти 500 000 человек, сопоставив продолжительность сна с состоянием органов и систем организма. У тех, кто укладывается в описанный диапазон, возрастные изменения протекают медленнее, а общее состояние здоровье гораздо лучше. Люди, спящие меньше или заметно дольше рекомендуемого времени, чаще сталкиваются с ускоренным старением и риском развития хронических недугов. Нехватка сна повышает вероятность депрессии, тревожных расстройств, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима сна могут сопровождаться болезнями легких и органов пищеварения. Чтение книг улучшает мыслительные процессы и память, развивает воображение и фантазию, снижает стресс, расширяет кругозор и словарный запас. Не меньше пользы и от решения кроссвордов и головоломок. Интеллектуальная работа снижает риск развития деменции. Ученые отмечают, что разгадывание кроссвордов способно омолодить мозг на 8-10 лет. А еще каждое угаданное слово вызывает выброс дофамина. Но для поддержания здоровья мозга и улучшения памяти полезно не только чтение книг, разгадывание головоломок. В этот список также входит физическая активность, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, игра в шахматы и шашки, настольные игры, а также вязание, занятия фотоделом и даже общение с друзьями. Южнокорейские ученые обнаружили в кимчи бактерию, способную связывать нанопластик в кишечнике и ускорять его выведение из организма. Нанопластик – это чрезвычайно мелкие частицы пластика в сотни раз тоньше человеческого волоса. Они попадают в организм вместе с водой, морепродуктами, солью и другой пищей и могут накапливаться в тканях. В лабораторных тестах вышеупомянутая бактерия связывала до 87% нанопластика даже при разных температурах и уровнях кислотности. В условиях, имитирующих человеческий кишечник, эффективность оставалась достаточно высокой – около 57%. Анализ показал, что частицы пластика прикреплялись к поверхности этой бактерии и затем могли выводиться естественным путем. Эксперименты на мышах подтвердили эффект. Авторы считают, что в будущем такие пробиотики могут использоваться для снижения накопления микропластика в организме, однако для подтверждения пользы у людей потребуется дополнительный

Александр Лукашенко накануне подписал закон, которым ратифицировано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Индонезией с другой. Этот международный документ направлен на упрощение взаимной торговли, что позволит создать условия для расширения экспортных поставок и обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией призвано содействовать выходу на новые рынки, которые охватывают страны с совокупным населением около 500 000 человек. В Ашхабаде завершилось заседание Совета глав правительств стран СНГ, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ. Рассмотрена межгосударственная программа сотрудничества государств-участников СНГ в сфере пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. В широком формате принято решение об объявлении молодежной столицы СНГ в будущем году города Минска, а в 2028 города Караганда. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в декабре этого года в Москве. Развитие и совершенствование техники «Амкадор» стало предметом обсуждения на прошедшей в российском Санкт-Петербурге рабочей встрече представителей белорусского холдинга, официального дистрибьютора техники в Северо-Западном федеральном округе и специалистов организации, которые эксплуатируют эти машины в условиях города. По итогам встречи представители холдинга «Амкадор» подтвердили готовность учитывать предложения петербургских дорожников при дальнейшем совершенствовании техники и внедрении изменений в серийное производства. Особое внимание в дальнейшем планингами. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, какими бы правдоподобными они ни казались. Не следует вводить данные банковских карт, паролей, проверочные коды из сообщений на сторонних сайтах. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хира Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромей, Каген Кинагай. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 18, в Гродно и Бресте плюс 19, в Могилеве плюс 20, в Гомеле 26 градусов тепла. Завтра в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Новости технологий. 16+.
3: Здравствуйте. Xiaomi представила планшет Poco Pad C1. Google тизерит функцию Android Halo и представлен Shiguang S1. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Xiaomi представила новый недорогой планшет под брендом Poco. Poco Pad C1 заключен в металлический корпус, отличается толщиной 7,4 мм и весом около 400 граммов. Он не сверхлегкий, но все же достаточно портативный для повседневного использования с медиаконтентом или учебы. Поддерживается расширение памяти с помощью карт microSD объемом до 2 терабайт. Есть поддержка 4G, 2 динамика и 3,5 мм разъем для наушников. Программной основой стал HyperOS 3. Планшет представлен в синем и сером цветах. Google представила короткий тизер будущей функции под названием Android Halo. Разработчики ограничились заявлением, что функция станет доступна позже в этом году и призвана сделать видимым статус вашего ИИ-агента с помощью едва заметных сигналов в верхней части экрана телефона. По всей видимости, технология будет работать в связке с новой моделью Gemini Spark, которую также анонсировали. В таком контексте Android Halo может оказаться лаконичным визуальным элементом, обеспечивающим обратную связь. Он покажет пользователю, что интеллектуальные агенты системы в данный момент выполняют различные заранее порученные им фоновые задачи. В Китае официально представили первого универсального домашнего робота Shiguang S1. Устройство позиционируется как робот для повседневного использования в семье, а не промышленная машина, и должно помогать с бытовыми задачами и взаимодействием с людьми в доме. Shiguang S1 способен выполнять широкий набор функций: складывать одежду, помогать на кухне, убирать посуду со стола и общаться с людьми. Разработчики подчеркивают, что ключевая особенность устройства – способность обучаться новым задачам и адаптироваться к условиям конкретного дома. Робот работает на фирменной модели искусственного интеллекта, которая позволяет планировать действия самостоятельно, а не следовать жестким инструкциям. В целях безопасности он мгновенно останавливается при контакте с человеком или животным. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Беларуси появятся новые участки контроля средней скорости. МАЗ официально представил новые электробусы. В каком городе регулирование движения доверят искусственному интеллекту? Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. На автодороге Р-31 сегодня ввели в эксплуатацию систему измерения средней скорости транспортных средств. Она будет контролировать соблюдение скорости в обоих направлениях на следующих участках: с 44 по 52 километр и с 65 по 74 километр. Скоростное ограничение вводится для легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов 90 км в час, для грузовых транспортных средств 70 км в час. Напомню, неделю назад участок контроля средней скорости появился в Слонимском районе Гродненской области на автодороге Р-99 Барановичи-Волковыск, пограничный Гродно. За нарушение водитель может получить так называемое письмо счастья. Штрафы по камерам сейчас таковы: при превышении скорости от 10 до 20 км в час до одной базовой величины, от 20 до 30 км в час от одной до трех базовых величин и от 30 до 40 км в час от 3 до 10 базовых величин. Один из самых проблемных перекрестков Бреста на улице Московской и Пионерской отдадут под управление искусственного интеллекта. Внедрение интеллектуальной системы регулирования станет частью общегородской программы «Умный город». Искусственный интеллект сможет в реальном времени анализировать плотность трафика и адаптировать работу светофоров под текущую обстановку, что должно заметно разгрузить перекресток. Сроки, когда именно ИИ начнет регулировать движение, пока не уточняются, однако программа «Умный город» уже поэтапно реализуется в Бресте, и подключение проблемного перекрестка к интеллектуальной системе лишь вопрос времени. Минский автомобильный завод официально представил электробус-гармошку МАЗ-305Е на выставке «Транспорт Фест» в Санкт-Петербурге. Он оснащен электродвигателем мощностью 220 кВт и тяговой батареей емкостью 588 кВт в час. Заявленный запас хода составляет не менее 240 км, благодаря чему электробус может работать без промежуточной подзарядки на конечных остановках. МАЗ-305Е выполнен в супернизкопольном исполнении. Высота первой ступеньки на входе составляет всего 32 сантиметра. Салон рассчитан на 44 пассажирских места. На заводе отмечают, что МАЗ-305Е продолжает развитие экологической линейки третьего поколения, построенной по модульному принципу. Платформа позволяет выпускать технику длиной от 9 до 18 метров с различными типами силовых установок – дизельными, газовыми и электрическими. Это дает возможность транспортным предприятиям формировать унифицированный парк техники и снижать стоимость эксплуатации. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг. Четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная

0: акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
2: 16+.
3: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
1: Дайджест. События дня.
3: Премьер-министр Беларуси принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Туркменистане. На территории Лидского района прошел сбор военной безопасности и обороны государства. Межпарламентская ассамблея СНГ подвела итоги весенней сессии государства. В нем приняли участие Минобороны, Генштаба и силовых ведомств Минского городского исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. К участникам сбора обратился министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства отметил, что военно-политическая обстановка в мире и непосредственно вокруг Беларуси продолжает оставаться напряженной. А исходя из прогноза ее развития, тенденции к нормализации в среднесрочной перспективе не предвидится. В первую очередь это обусловлено агрессивной политикой стран коллективного Запада и наших ближайших соседей, в частности, сказал Виктор Хренин. Так, прикрываясь лозунгами об угрозе с Востока, они продолжают увеличивать военные бюджеты, закупать технику и вооружение, возводить вдоль границ.

0: Ракетостроение на примере отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез».
1: Ну и дальше будем развивать это направление. А ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши «Полонезы», хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах. Потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первый пуск. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». В этом все могли наблюдать, ничего не прятали. Поэтому я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеем делать и организовать.
0: Один из вопросов, заданных главе государства, касался нервной реакции Запада на данную тренировку.
1: То, что у них там нервная реакция, мы это видим. Вот министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, ну, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать, а эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые, задействованные с Российской Федерацией. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия, их понятно, но напрасно. Напрасно, я говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, ну, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят. В том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Ну, в противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? Чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну, а с нашей стороны что нового? Для вас ничего. Я больше того говорил, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались, думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, ну, вы же понимаете, мы мужики, и сегодня уже трудно сказать, что и нельзя сказать, что наша армия мужская. Очень много женщин служат военнослужащих. Вот те, кто служит, они должны первым встать на защиту того, что мы сегодня имели. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую.
0: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая большой зал Белгосфилармонии для зрителей.

0: или старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-радио.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
4: Ты слушай.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин отметил, что ядерное оружие в Беларуси – это союзный сдерживающий инструмент против возможной агрессии.
2: Ну, это плановые учения, это важный этап размещения тактического ядерного оружия российского на территории Беларуси. Но я бы сказал, что это оружие союзного государства, это союзный сдерживающий инструмент против возможной агрессии в отношении нашей страны. Когда подобные виды вооружения, ну и в принципе любое новое вооружение размещается, необходимо провести сначала подготовительные действия. Они были сделаны. Смотрите, как развивалось. Сначала была подготовлена правовая база, внесены соответствующие изменения в военную доктрину, в соглашения российско-белорусские. Это, кстати, было еще при прошлом министре обороны Российской Федерации. Затем проводились мероприятия по подготовке необходимой базы для размещения этого оружия. Обучались наши военнослужащие, то есть здесь не только же ракетчики, но и летчики, потому что в двух видах это может быть на Искандерах, значит, ракетные бригада, и это могут быть на самолетах, порядка, насколько я понимаю, 10 единиц самолетов у нас имеется, которые могут нести ядерное оружие. Необходимо подготовить экипажи, провести соответствующее слаживание. Вот завоз состоялся ядерного оружия, и сейчас проходят необходимые учения, причем они проводятся в координации с нашими российскими союзниками. Это то, что касается вот такой военно-технической составляющей. Если говорить о политической, то да, безусловно, это одна из важнейших новостей сейчас не только в Беларуси, не только в России. Хотя я вам скажу, что в России это вызывает очень большой интерес на проводящиеся учения. Ну и в принципе и в Европе, да, и без привлечения в мире. Потому что, еще раз нужно подчеркнуть, это важнейший сдерживающий инструмент в условиях оголтелого поведения киевского режима, милитаризации стремительно, которую мы наблюдаем на европейском континенте. Мы всем показываем, что готовы защитить свою страну, и у нас для этого есть самое мощное оружие.
3: У нас не просто выстроена военная кооперация между Россией и Беларусью, но я бы сказал, что такой слаженности действий вооруженных сил, которые существуют у нас, мало где мы можем найти в мире. Но вот НАТО. Сейчас НАТО вообще терпит правовой и политический дефолт, дефолт международных обязательств со стороны Соединенных Штатов. Мы знаем о тех проблемах, которые существуют при взаимодействии отдельных национальных частей НАТО, конфликты возникающие. Но не будем, так сказать, недооценивать противника. У них есть все-таки слаженность. Они показывали примеры. Вот у нас к северу от наших границ действует угрожающая нам Балтийская миссия НАТО, где, ну, у наших же прибалтийских, так сказать, соседей нормальных нету военно-воздушных сил. Поэтому за них там это все делают итальянцы, голландцы, кто там у них там бывает, немцы, может быть, шведы сейчас присоединились. Поэтому там все-таки слаженность есть. Но вот такого от тактического уровня подразделения, то есть там даже взвод, рота, до высокого стратегического, когда главнокомандующий, верховный главнокомандующий управляют совместной группировкой, учениями, ну, я мало где видел на самом деле. И это высочайшее достижение, которое мы обязаны ценить. Это нарабатывалось годами. Это не просто наследие Советского Союза. В Советском Союзе все было по-другому. Был единый центр в Москве, оттуда исходили команды, были военные округа, единая линейка там подготовки и все остальное. Но сейчас мы разные государства со своей политической системой. И в этих условиях отладить такое взаимодействие, ну, это дорогого стоит. Я вам приведу пример. Вот на учениях, которые раньше проводились, у нас, скажем, наш командующий заступал и брал под командование, например, российскую общевойсковую армию. Российский, допустим, генерал мог во время учения управлять там какими-то подразделениями военно-воздушных сил нашими. Но это очень серьезно. Это же допуск к секретам, кодам, вообще к системе принятия решений. Это очень тонкое знание кадрового состава группировок военных двух стран. Поэтому это свидетельство высокого доверия и того, что мы полны решимости защищать нашу безопасность совместно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин рассказал о развитии туризма и имиджа Беларуси.
4: Ну, развитие обозначено Всебелорусским народным собранием, утвержденной программой и Национальному агентству по туризму. Предстоит большая работа, они этой работой занимаются. Это двукратное практически увеличение доли ВВП сферы туризма. Это большая системная работа, создание инфраструктуры, рекламная кампания, развитие сферы услуг и много-много чего другого, что необходимо сделать. Но тенденция, я еще раз говорю, я вот вижу, могу судить не по отвлеченным цифрам, обобщенной статистики, а вот конкретно по объекту Национальной библиотеки. Мы выходим, если говорить даже о зарубежном туризме, хотя я бы не сбрасывал со счетов и внутренний туризм. У нас очень активно развивается внутренний туризм, и я рад, что вот наши детки и школьники активно ездят из одного города в другой. Я просто вижу это постоянно, и насколько я понимаю, вот общаюсь, разговариваю с учителями, это не только там из Бреста, Кобрина, Ляхович приезжают в Минск, но и из Минска ездят в Гродно, и из Гродно ездят в Могилев. И это очень важно. Кстати, это нужно стимулировать. Это укрепляет вот эту внутреннюю солидарность нашей страны. Здесь не только экономика. А если говорить о внешней экономических факторов, ну вот показатели. Мы в ноябре прошлого года установили пиковые рекордные показатели, извините за тавтологию, по нашей обзорной площадке посещения российскими туристами. Никогда таких цифр не было. Мы выходим на пиковые показатели, вот уже надеемся, этим летом так и будет, по экскурсионным турам, которые идут от российских туристов. И на самом деле это свидетельство привлекательности нашей страны. И я вижу по объекту Национальной библиотеки, одному самых популярных, то внимание, тот интерес, который россияне, да и не только россияне проявляют к нам. Вот я, допустим, какие туристы помимо россиян, вот мы за последнее время общались, это и Казахстан, это из Турции приезжали группы, из Индии, из Китая. Кстати, очень много стало ехать китайцев. Я надеюсь, вот это направление, оно будет усиливаться. И, безусловно, это развитие экономики, это создание новых рабочих мест, но это и политический фактор. Это укрепление имиджа нашей страны, как вот такой мирный, мирного островка посреди этого бушующего моря.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом непосредственно запуска ракеты не было.

Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава командиров и офицеров. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы. Белорусская сторона готова к дальнейшему выстраиванию тесного межгосударственного диалога с Венесуэлой на тех же принципах, которые всегда являлись основой двустороннего взаимодействия – взаимное доверие, уважение, поддержка и солидарность. В связи с завершением дипломатической миссии чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в Беларуси была особо отмечена его значительная роль в поддержании дружественного белорусского венесуэльского межгосударственного диалога и развития межведомственного взаимодействия. Губернатор Смоленской области Василий Анохин констатирует устойчивый рост товарооборота региона с Белоруссией. Об этом он сказал на встрече с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. На встрече было отмечено, что по итогам прошлого года товарооборот между Белоруссией и Смоленской областью вырос более чем на 8%. Причем экспорт и импорт увеличивался в равных пропорциях, тоже на 8%. Василий Анохин подчеркнул, что взаимодействие между Белоруссией и Смоленской областью активно развивается не только в торгово-экономической, но и в других сферах. В качестве яркого примера он привел запуск со 2 апреля прямого пригородного железнодорожного сообщения между Смоленском, Витебском и Оршей. МТЗ создает виртуальную 3D-экспозицию тракторной техники. Зайдя на отдельный раздел сайта МТЗ, потребители смогут увидеть не просто изображение техники, а ее реалистичную модель, которую можно осмотреть со всех сторон и даже заглянуть в кабину оператора. Такой формат презентации позволит иметь полное представление о продукции предприятия, а также окажется полезен для профильных учреждений образования, которые готовят механизаторов и специалистов для сельского хозяйства. Первым экспонатом виртуальной выставки стал энергонасыщенный трактор «Беларусь-3522». Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 19, в Гродно и Бресте 20 градусов тепла, в Могилеве плюс 22, в Гомеле плюс 26. Завтра в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет! Снова говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. 2 часа классных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самое классное, самое известное и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Но на старте, конечно же, традиционно начнем с новостей из мира шоу-бизнеса. После почти 20-летнего перерыва в выступлениях на нью-йоркских сценах группа The Prodigy наконец-то возвращается в город, который помог им стать легендами трансатлантической рейв-сцены. Легендарный электронный коллектив объявил о своем первом полноценном концерте в Нью-Йорке за 17 лет, который состоится 25 сентября. Этот концерт знаменует собой еще одну важную веху в агрессивном возрождении группы после нескольких лет неопределенности. На разогреве выступит берлинский рейв-панк-дуэт, а также несколько коллективов, в состав которых делает упор на энергию, которая сравнима с атмосферой старых концертов коллектива, а не на ностальгию. Для давних американских поклонников, да и не только, это объявление неожиданно закрывает долгий перерыв. Последнее полноценное выступление The Prodigy в Нью-Йорке состоялось, напомню, в 2009 году во время кампании в поддержку их 5-го студийного альбома. Кстати, пластинка помогла группе вновь утвердиться в качестве ветеранов, которые покоряют фестивали после более спокойных лет, которые последовали за взрывом Big Beat'а в 90-х. Первоначально возвращение планировалось на 2019 год в рамках более масштабного североамериканского тура, но весь тур был отменен после того, как смерть одного из участников группы потрясла музыкальный мир. Теперь возвращение коллектива в США превратилось в нечто гораздо большее, чем просто воссоединение. Яркие, талантливые музыканты снова появятся на сцене. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом завершаем и переходим к нашей горячей, любимой двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинской американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Хит-парад.
1: 20-я строчка «Time Won't Wait» Филатов and Keras. История создания дуэта началась в 2012 году, когда талантливые диджеи решили объединить усилия. Со временем, уже имея преданную аудиторию поклонников, Филатов и Осокин осознали, что они способны не только создавать ремиксы, но и записывать собственные треки. Для этого нужна была вокалистка, на место которой пригласили яркую и талантливую Алиду Асылгарееву. Она сотрудничала с Филатов and Keras на протяжении 5 лет. Позднее к коллективу присоединилась еще одна певица. Ну а в некоторых треках можно услышать вокал Дарьи Победоносцевой. В 2023 году состав проекта изменился, а Лида объявила, что уходит в декрет. Тогда артисты решили, что им пора внести изменения в творчество и пригласить вокалиста. В результате кастинга выбор пал на Евгения Попова. Вот такие вот замечательные, яркие, талантливые музыканты находятся на 20-й строчке Альфа-хит-парада по итогам прошедших 7 дней.
0: 20-е место.

0: альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark, Purple Disco Machine на горизонте. Тина Пионтек, знаменитый немецкий диджей и продюсер, обладатель премии Грэмми, который возродил мировую популярность жанров диско и фанк-хаус. В настоящее время он выступает на крупнейших мировых фестивалях и ведет эксклюзивные резиденции на Ибице. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify от Эйвы Макс. В 2013 году Эйва выпускает свое первое музыкальное произведение, на которое через два года канадский дуэт Project 46 делает ремикс. После череды неудач, когда демо-версии песен отклонялись или забирались звукозаписывающими компаниями, но не возвращались, девушка наконец-таки встретила своего продюсера. Случилось это на вечеринке в честь дня рождения молодого человека в 2014 году. Именно тогда музыкант Рассел Уолтер оказался знакомым. Брат исполнительницы предложил ей сотрудничество. Они создали не одну композицию и, конечно, к популярному треку сразу стали проявлять интерес несколько звукозаписывающих лейблов. И с одним из них албанка подписала контракт. Итак, Spotify, Эйва Макс, 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

0: Альфа Хит Парад. 15-я позиция альфа-хит парада Heart Over Mind, Alan Walker и Daya. В 2014 году Alan выкладывает в сеть свой трек Fade и почти сразу же начинает пожинать плоды популярности. Сладкоголосый вокал трека принадлежит норвежской певице, которая позднее исполнит еще один хит Alan. Эта песня подхватит популярность, заложенную предыдущую, но, увы, не сможет ее превзойти. О творческом спаде Alan Walker говорить не приходится нам. Наоборот, молодой человек набирает обороты, выпуская синглы в сотрудничестве с другими музыкантами. Яркий, талантливый исполнитель Alan Walker и Daya. 15-я строчка альфа-хит парада и композиция Heart Over Mind.
1: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Минь.
0: 14 место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: 13-я строчка альфа-хит-парада. «Эспрессо» Сабрина Карпентер. Практически сразу со съемками истории Райли Сабрина начала певческую карьеру. В 2014 году вышел ее дебютный мини-альбом. Тогда же певица исполнила саундтрек сериалу «Истории Райли». Ну а полноформатный дебютный альбом вышел в том же году. Кстати, пластинка выиграла премию Radio Disney Music Awards. Ну а очередной альбом певицы под названием «Evolution» появился также в 2016 году. Тогда же Сабрина объявила о начале большого тура в его поддержку. Яркие хиты пластинки покорили весь мир. И в 2017 году девушка уже гастролировала по Европе. Яркая, талантливая исполнительница Сабрина Карпентер. «Эспрессо», 13-е место.
0: 13-е место.

0: хитов недели.
1: 12-я позиция альфа-хит-парада «Flowers» от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме в штате Теннесси, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». Сайрус впервые задумалась об актерской карьере в детстве, когда ей было, кстати, 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлениям перед публикой. Билли Рэй не смог отказать наследнице, а вскоре после этого она начала заниматься в студии актерского мастерства, а также сыграла свою первую небольшую роль в сериале «Доктор». Яркая, талантливая Майли Сайрус и композиция «Flowers» на 12-й строчке.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция Альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Марти.
0: 11-е место.

Президент Беларуси накануне подписал закон, которым ратифицировано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Индонезией с другой. Этот международный документ направлен на упрощение взаимной торговли, что позволит создать условия для расширения экспортных поставок и обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией призвано содействовать выходу на новые рынки, которые охватывают страны с совокупным населением около 500 000 000 человек. Сегодня второй день Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Основная тема пленарного заседания – здравоохранение. Выступая перед участниками, глава белорусской делегации, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова отметила, что здоровье нации – это фундамент демократической безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития любого государства. Также сегодня Наталья Качанова провела несколько двусторонних встреч. С коллегами из Узбекистана Наталья Качанова обсудила торгово-экономическое сотрудничество. Говорили и на тему образования. Сегодня в Беларуси обучается более 3000 студентов из Узбекистана. С делегацией Кыргызстана обсуждали сферу здравоохранения. С российской стороной шла речь о союзной интеграции, сотрудничестве в сфере безопасности, а также о форуме регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет в Минске и Минской области. Основные точки роста для предприятий Министерства промышленности обозначил на полях 20-го Гомельского экономического форума министр промышленности Андрей Кузнецов. Говоря о ключевых задачах, которые стоят перед предприятиями, Андрей Кузнецов отметил, что в первую очередь это модернизация. Еще одна важная задача – импортозамещение. В числе важных направлений он также

уже отметил роботизацию и автоматизацию технологических процессов. Это все экономическая составляющая в цене и качестве нашего конечного продукта, сделал акцент министр. И в завершении выпуска. В Гродно состоялся 51-й областной турнир по боксу памяти героя Советского Союза Виктора Усова, который командовал пограничной заставой, которая одна из первых приняла бой с фашистами 22 июня 1941 года. По итогам напряженных поединков определились сильнейшие боксеры в разных весовых категориях. Лучшие спортсмены награждены медалями и памятными сувенирами. Победители и призеры получили не только награды, но и бесценный опыт. Опыт соревнований высокого уровня, а также поддержку наставников и признание зрителей. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 3 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 18, в Гродно и Бресте плюс 19, в Могилеве 20 градусов тепла, в Гомеле плюс 27. Завтра в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: 8 хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Overdrive от Offenbach.
0: 10-е место.

0: Альфа-хит-парад. Девятая строчка Альфа-хит парада. Джек Джонс, композиция Whistle. Модный британский диджей и музыкант снова на горизонте. Артист родился 25 июля 1987 года в Лондоне. Сейчас парень известен не только как музыкант, диджей, продюсер, автор песен и, конечно же, автор классных ремиксов, но и как серьезный продюсер. Самыми популярными стали треки I Got You, лидер британского чарта 2014 года, исполненный совместно с Дюком Дюмоном. Ну а в 2016 году совместная работа с Рэй заняла четвертую позицию национального рейтинга с участием Деми Ловато и, конечно же, покорила весь мир. Будучи диджей, вырос в межрасовой учительской семье. Разносторонний образованный мальчик в детстве увлекался музыкой. В юности начал осваивать гитару, битмейкингом же занялся в возрасте 15 лет. Некоторое время проводил живые выступления в открытых клубах на окраинах столицы. Ну а вскоре объединился с продюсером грайм жанра, и группа стала выкладывать созданные композиции на MySpace. В 18 лет парень поступил в университет Брунеля, выбрав учебное заведение с соображений близкой геолокации к репетиционной базе. Девятая строчка. Джек Джонс, композиция Whistle.
1: Девятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Немецкая певица и автор песен начала заниматься музыкой еще в раннем детстве. Брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов, в составе группы, которых, к слову, быстро распалась. Ну а в 2017 году Леони выпускает дебютный сингл. Запись заняла меньше часа. Артистка называет свою песню тогда вневременной. Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012, и в 2022 году. Ну а в 2023 году вышел ее дебют. Альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Boys The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка Over You.

0: недели.
1: Пятая позиция. Гарри Стайлз, All That Was. В 2010 году Гарри, прислушавшись к совету мамы, решил попытать силу в британском телевизионном музыкальном шоу «Талантов». Там он познакомился с товарищами. По отдельности выступления ребят не вдохновили судьи, однако одна из членов жюри предложила юным дарованием объединиться в группу. Стайлзу идея пришлась по душе. Он придумал название для коллектива «One Direction». Успех не заставил себя долго ждать. Под руководством британского телеведущего, продюсера, группа заняла третье место на проекте. А когда шоу подошло к концу, «One Direction» подписали контракт со звукозаписью. Лейблом. Осенью 2011 года коллектив выпустил дебютный альбом. Благодаря альбому One Direction стали первой британской группой, чья дебютная пластинка заняла первое место в США. Итак, пятая строчка альфа-хит-парада. Гарри Стайлз, All That Was.
0: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая позиция. I Like The Way You Kiss Me. Артемас, певец, автор и музыкальный продюсер, снова на горизонте. С раннего возраста хотел стать певцом и в 17 лет написал первую песню, которая попала на местное радио. В 23-м году выпускает композицию, а вслед за ней трек I Like The Way You Kiss Me, который стал вирусным благодаря соцсетям и попал во множество чартов по всему миру. I Like The Way You Kiss Me. Артемас. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели.
1: Первая позиция радиочарта лучших и любимых по итогам прошедших 7 дней. Азизама от Эд Ширана.
0: Это альфа-хит-парад.
1: Музыкальная карьера Эда Ширана находится на взлете. Главной новостью 2025 года для преданных слушателей певца стал выход его альбома «Play». Ему, кстати, предшествовала презентация клипа «Азизам» с участием известного по всему миру комика. Еще более обсуждаемым стало видео композиции «A Little More», в котором снялся Руперт Гринт. В нем звезды обыграли то, что некоторое время их считали двойниками. Промо-компания сингла оказалась масштабной. Например, в профиле Эда на Spotify вместо его фото появился снимок актера из «Гарри Поттера». А Google на запрос Эд Ширан предлагал исправление на Руперт Гринт. Одновременно с выходом пластинки Play Эд Ширан рассказал, что работает над альбомом, который выйдет только после его кончины. По задумке музыканта, трек-лист для такого релиза составит его супруга. Вот такие вот удивительные истории творятся в голове у Эда Ширана. Лови этот мега-хит в эфире от этого исполнителя уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу 18.00. И в субботу в 13.00 не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального весеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щерпина. Здравствуйте. В Беларуси создадут центр подготовки войск территориальной обороны, что позволит в разы увеличить объемы обучения резервистов. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на ежегодном сборе «Военная безопасность и оборона». Практическая часть сборов прошла в 116-й штурмовой авиабазе в Лидском районе. Ключевая задача – защита стратегических объектов от диверсий и деструктивных сил в кризисные периоды. Оборона государства должна носить всенародный характер. Накануне этот тезис предельно четко обозначил президент Александр Лукашенко во время совместной с Россией тренировки ядерных сил. Глава государства прямо заявил: Минск ни с кем не собирается воевать, но в случае агрессии ответ последует незамедлительно.
2: Министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, у которой внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, ну, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые, задействованы с Российской Федерацией. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия, непонятно, но напрасно. Напрасно, я живу каждый квартал. По элементам отдельно мы проводим подобное учение. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят. В том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Но в противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? Чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на 10.

0: что я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну, а с нашей стороны что нового? У вас ничего. Я больше того говорю, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава Богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 39-41 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас вот тот не будет. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет основная агрессия, ну, вы же понимаете, мы мужики, и сегодня уже трудно сказать, что и нельзя сказать, что наша армия русская. Очень много женщин служит в военнослужащие. Вот те, кто служит, они должны первым встать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну. Такую зеленую и красивую.
1: В сегодняшних учениях задействована вся вертикаль власти. От руководства госсекретариата Совбеза и Генштаба до председателей областных исполкомов и военных комиссаров. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, главная цель – отработать четкое взаимодействие армии и местных властей, чтобы обеспечить максимальную безопасность регионов и надежную защиту государственных рубежей.
2: По опытам специальной военной операции мы видим, что необходимо оснащать и беспилотными летательными аппаратами, средствами противодействия этим беспилотным летательным аппаратам, хорошими средствами связи, прицеливания, средствами защиты наших военнослужащих. Эта работа, она идет, но мы планируем, чтобы ее разогнать до более высоких темпов, чтобы закрыть полную обеспеченность наших всех подразделений войск территориальной обороны.
1: Традиции проведения таких сборов уже более 15 лет. Однако повестка и тематика практических занятий полностью обновляются под современные реалии. Геополитическая обстановка в мире и вокруг нашей страны заставляет плотнее заниматься вопросами территориальной обороны и постоянно ее совершенствовать. Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня».
3: Картина дня.
1: Минск станет молодежной столицей Содружества независимых государств в 2027 году. Такое решение приняли на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. Белорусскую сторону на встрече представлял премьер-министр. Александр Турчин подчеркнул, что молодежь сегодня – субъект исторического действия, главный стратегический ресурс и архитектор завтрашнего дня СНГ. Работа с новым поколением – приоритет для каждого государства. И Беларусь приложит все усилия, чтобы стать эпицентром молодежной жизни стран Содружества, заявил глава правительства.
4: Республика Беларусь приложит все необходимые усилия, чтобы стать центром молодежной жизни стран Союза. Представляется, что нам в целом следует уделять больше внимания повышению привлекательности СНГ для молодых граждан. Они должны видеть эффект интеграции и ее перспективу. Смена поколений может стать серьезным вызовом будущему Союзу. Молодые граждане хотят видеть реальную выгоду здесь и сейчас, а не просто поддерживать отношения ради сохранения традиций Союза.
1: На заседании также обсуждали цифровую трансформацию горно-металлургического комплекса, развитие транспортных коридоров, радионавигацию и совместную выставочную деятельность. Подписан ряд международных документов. В основе же всего экономика, отметил замминистра иностранных дел Беларуси Павел Утюпин.
5: Экономика всегда – это основа благополучия в стране. Будет экономика, будут рабочие места, будет занятость, будет заработная плата, соответственно, будет стабильность. А, исходя из таких же принципов, выстраивая двусторонние и многосторонние отношения, соответственно, мы движемся вместе с своими партнерами вперед. Несомненно, СНГ является ядром таких интеграции в мире, на бывшем постсоветском пространстве.
1: Насыщенной стала и двусторонняя повестка. Утром белорусский премьер провел переговоры с президентом Туркменистана. Стороны подтвердили готовность вывести многоплановый диалог на принципиально новый уровень. Главными драйверами роста назвали развитие транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. Об основных направлениях сотрудничества двух стран рассказал посол Беларуси в Туркменистане Станислав Чепурной.
5: Мы видим, какое внимание в Туркменистане уделяется вопросам развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития модернизации транспортной структуры. Белорусские предприятия готовы предложить свою помощь, свои технологии, свой опыт в этих процессах, в частности, и в промышленном секторе. Естественно, мы располагаем технологиями и в растениеводстве, и в животноводстве.
1: Минск и Ашхабад традиционно поддерживают друг друга на международных площадках и развивают гуманитарные связи. Так, белорусские университеты продолжают готовить высококлассные кадры для туркменской экономики. Ежегодно современное образование у нас получают сотни студентов из этой Центральноазиатской республики. Что касается торговли, то главными драйверами роста здесь остаются агропромышленный комплекс и транспортная инфраструктура. Сфера. Таврический дворец, штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи СНГ, в эти дни стал центром принятия важных решений. Как сделать жизнь миллионов человек комфортнее и качественнее, обсуждали парламентарии на пленарной сессии. Это главное событие встречи в Санкт-Петербурге. В этом году оно юбилейное, проходит в 60-й раз. В Таврическом дворце делегации из 9 стран. Белорусскую на форуме возглавляет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова. Встреча на берегах Невы – это возможность говорить на одном правовом языке. Центральная тема пленарного заседания – медицина. В СНГ 2026 год объявлен годом охраны здоровья. Делегации думают над тем, как укрепить национальные системы, сделать помощь более доступной, а законодательство эффективным. Своим успешным опытом поделилась Беларусь.
6: Благодаря созданной многоуровневой системе раннего вмешательства и высокотехнологичной помощи Беларусь имеет высокие международные рейтинги по показателю низкой младенческой смертности и условиям для рождения детей. За этими достижениями спасенные жизни, здоровье будущей нации и огромный труд наших врачей. Особой гордостью для нас является деятельность наших научно-практических центров. Белорусские хирурги выполняют высокотехнологичные операции в кардиологии, нейрохирургии, травматологии и трансплантологии. Ряд ведущих медицинских учреждений Беларуси возглавляют наши коллеги, члены Совета Республики. В программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-30 годы укрепление здоровья нации определено как один из ключевых приоритетов национальной демографической безопасности.
1: Всего рассмотрено 15 модельных законов, среди них новая редакция Земельного кодекса, документы о защите детей от вредоносной информации, обсуждены программы к юбилею СНГ. Такие встречи – это и возможность обсудить двустороннюю повестку. Спикер Совета Республики провела ряд встреч. Про укрепление экономических связей и гуманитарной кооперации говорили с коллегами из Азербайджана. Стороны отметили укрепление сотрудничества на уровне отраслей, регионов и бизнеса. Успешно проводится форум регионов и женский бизнес-форум. Реализуются крупные проекты. Диалог также по союзной повестке. Наталья Качанова встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. В центре внимания – подготовка форума регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет в Минске. Еще одна встреча с председателем парламента Кыргызстана. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи пройдет 27 мая в Минске и Москве в режиме видеоконференции. Связи. Участники заседания обсудят вопросы, посвященные углублению цифровой интеграции и технологическому сотрудничеству двух стран. Планируется рассмотреть взаимное признание электронной подписи и юридической силы электронных документов при трансграничном обмене, целесообразность интеграции порталов государственных услуг, выработку предложений по применению искусственного интеллекта в ключевых отраслях и ряд других вопросов. Губернатор Смоленской области Василий Анохин констатирует устойчивый рост товарооборота региона с Беларусью. Об этом он сказал на встрече с послом Беларуси в России Юрием Селиверстовым. На встрече было отмечено, что по итогам 2025 года товарооборот между Беларусью и Смоленской областью вырос более чем на 8%. Причем экспорт и импорт увеличивался в разных пропорциях, тоже на 8%. Василий Анохин подчеркнул, что взаимодействие между Беларусью и Смоленской областью активно развивается не только в торгово-экономической, но и в других сферах. В качестве яркого примера он привел запуск со 2 апреля прямого пригородного железнодорожного сообщения между Смоленском, Витебском и Оршей.
3: Картина дня.
1: Официальный Вильнюс признал, что в контрабанде сигарет с использованием метеозондов участвовали литовские полицейские. Заместитель генерального комиссара полиции Литвы сообщил, что задержаны 27 человек. Среди них 13 сотрудников полиции и службы охраны государственной границы Литвы. Члены преступного объединения использовали GPS-устройства, а также средства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеошары. Затем они забирали контрабандные сигареты, хранили и реализовывали их. системе здравоохранения Латвии разгорается коррупционный скандал. В крупнейших медцентрах страны провели масштабные обыски. Силовики нагрянули сразу в две ключевые рижские больницы и региональную клинику в Валмиере. Следствие уже возбудило 3 уголовных дела, связанных с грубыми нарушениями при проведении госзакупок. Высших должностных лиц медучреждений подозревают в тайном сговоре с поставщиками. По версии правоохранителей, условия дорогостоящих тендеров умышленно подгонялись под конкретные компании. Как пишут СМИ, общая сумма сомнительных контрактов за счет бюджета Латвии и фондов ЕС не менее 4 миллионов евро. Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за преднамеренного удара вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске, где проживали несовершеннолетние лица и студенты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представителя России при Всемирной организации Евгений Успенский. ВСУ в ночь на 22 мая атаковали БПЛА, учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, где в момент удара находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительной информации, из-за атаки погибли 4 человека. Число пострадавших достигло 39. Известно, что в зоне обрушения продолжают оставаться дети. Ведутся поиски. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что под завалами могут находиться порядка 18 человек. В городе также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранение получил мужчина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Запланированный на июнь саммит Великобритании и Евросоюза может быть перенесен. Причина – политическая турбулентность в Лондоне. Bloomberg сообщает, переговоры по углублению отношений заходят в тупик на фоне ослабления позиций премьера Стармера. Брюссель не хочет вести переговоры с хромой уткой. Там считают, что при таком положении дел невозможно говорить о долгосрочных договоренностях. Ситуация усугубляется внутренним давлением. Внушительная часть депутатов призывает к отставке своего лидера. Накануне британский источник Daily Mail указывал на высокую вероятность ухода премьера с поста. Конфликт вокруг Ирана обошелся французам дополнительными расходами, и эта цифра превысила 6 миллиардов евро. Об этом газете Financial Times рассказал глава Минфина Франции Ролан Лескюр. По его словам, основная часть затрат приходится на увеличение процентных платежей. При этом налоговые поступления ожидаются ниже запланированных. Издание отмечает, Париж недавно понизил прогноз экономического роста на 2026 год с 1 до 0,9% пункта. В первом квартале ВВП Франции стагнировал, а уровень безработицы превысил 8%. Это максимум за последние 5 лет. Лескюр также отметил, что французская экономика пока демонстрирует устойчивость благодаря энергетическому балансу. Речь идет об оранжевых, а не о красных сигнальных огнях.
3: Картина дня.
1: Реализация президентских указов, изменениях в социальной сфере и сельском хозяйстве сегодня говорили в Докшицком районе, где с рабочей поездкой побывал председатель Палаты представителей, уполномоченный представитель главы государства Витебской области Игорь Сергеенко. На заседании райисполкома прозвучали мнения по вопросам развития района, от закрепления молодых кадров на местах до туризма. Отдельно спикер Палаты представителей остановился на состоянии дел в сельском хозяйстве. Еще одна важная часть поездки – Докшицкая ЦРБ, где говорили о векторах развития страны с коллективом больницы. Также Игорь Сергеенко посетил стройку молочно-товарного комплекса. Объект возводится в рамках указа президента, и готовность составляет 28%. Спикер отметил, что район в целом имеет положительную динамику развития в отчетном периоде.
7: Докшицкий район динамично развивается. В первом квартале выполнено 10 из доведенных 12 показателей. Увеличиваются инвестиции в основной капитал, где-то на 145% выросли в текущем году. В протяжении последних 2-3 лет реализовано 2 проекта в районе, которые создали дополнительно там до 100 рабочих мест, и появились новые производства, которые сегодня работают. Речь шла в том числе и о развитии промышленного производства. Одно предприятие, ну, достаточно крупное для данного региона, предприятие «Ветрос», определены пути повышения уровня того предприятия и реализации продукции, но в конечном итоге и роста прибыли того предприятия.
1: Вместе с тем, как подчеркнул Игорь Сергеенко, есть ряд назревающих проблем, которые могут отразиться на экономике района уже завтра. В их числе снижение объемов промышленного производства, невыполненное доведенное задание по производству валовой продукции в сельском хозяйстве и рост просроченной кредиторской задолженности. Беларусь Беларусь поставляет продовольственные товары более чем в 110 стран мира. И это не предел, рассказала замдиректора Института системных исследований ВПК Национальной академии наук Светлана Кондратенко.
8: Беларусь сегодня является значимым субъектом мирового рынка продовольствия. Имея внушительный экспортный потенциал, а наша страна поставляет ежегодно продовольственные товары более чем в 110 государств мира, активно делится со своими партнерами опытом, компетенциями в области научно-технологического развития агропромышленного комплекса. Это действительно так. Итоги прошлого года для белорусской аграрной отрасли стали рекордными по ряду показателей. Я назову несколько цифр. В расчете на душу населения наши аграрии произвели более 1000 килограммов зерна и более 1000 килограммов молока. 298 килограммов овощей, 649 килограммов сахарной свеклы, 146 килограммов мяса и 429 штук яиц. Такой уровень собственного производства, высокий уровень собственного производства позволяет насыщать внутренний рынок качественными товарами по доступным для населения ценам и не зависеть от каких-либо изменений внешней рыночной конъюнктуры. Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем экспорте товаров в Республике Беларусь превышает 24%. Это серьезно значимый результат.
1: МТЗ создает виртуальную 3D-экспозицию тракторной техники. Зайдя на отдельный раздел сайта МТЗ, потребители смогут увидеть не просто изображение техники, а ее реалистичную 3D-модель, которую можно осмотреть со всех сторон, заглянуть в кабину оператора. Такой формат презентации позволит иметь полное представление о продукции предприятия, а также окажется полезен для профильных учреждений образования, которые готовят механизаторов и специалистов для сельского хозяйства. Первым экспонатом виртуальной выставки стал энергонасыщенный трактор «Беларусь-3522». Объективность, оперативность, достоверность. Как сегодня должны работать региональные средства массовой информации в условиях информационной войны? Семинар для руководителей региональных СМИ стартовал сегодня в Минске. Оценка и актуальные вопросы развития и повышения эффективности работы региональных СМИ в условиях трансформации медиаландшафта – ключевая тема первого обучающего семинара для руководителей региональных СМИ. В Минске сегодня собрались представители региональных СМИ из Бреста, Гродно, а также Витебской области. Всего около 70 человек. В основном это руководители телерадиовещательных и печатных СМИ. Обсуждали самые актуальные вопросы, которые ежедневно возникают в информационной работе. Работе редакции, отметила главный редактор программы «Вектор ТВ» телеканала «Звезда» города Новополоцка Елизавета Борбот.
9: Журналист – это такая профессия, в которой ты не можешь не учиться на постоянной основе. Это непрерывный процесс. И нам, главным редакторам, руководителям СМИ, действительно важно подчеркивать что-то новое не только от экспертов в сфере, но и от коллег, потому что мы тоже можем друг друга чему-то научить. И с учетом того, что продолжается информационная война против нашей страны, с учетом развития технологий, появления новых социальных сетей, мы должны держать руку на пульсе и быть готовыми в случае необходимости, а она действительно есть, встать на этот фронт и защищать нашу страну.
1: Важность подобных мероприятий отметила главный редактор районного телеканала «Поставы ТВ» Юлия Лазикевич.
10: Для нас, для главных редакторов, для того, чтобы обмениваться опытом, чтобы слушать, как работает каждая редакция и принимать что-то лучшее для нашей повседневной работы. Время конкретных дел, и от каждого из нас зависит то, какая будет сегодня страна.
1: Инициатором образовательного тренинга выступила администрация президента Беларуси, а нынешний практикум дал старт серии образовательных проектов для региональных медиа. Открыт прием заявок на 10-й международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия-Док», а также на молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов «Евразия-Док. 4 минуты». Прием заявок продлится до 10 июля. Председатель правления Беларуси Белорусского союза журналистов и исполнительный директор фестиваля Андрей Кривошеев, отметил, что за годы своего существования Евразия Док стал значимым культурным событием для Беларуси и отличной школой для молодых документалистов и журналистов.
11: 10-й юбилейный фестиваль документального кино и 9-й конкурс молодежного документального кино «Евразия Док 4 минуты». Поэтому, конечно, ждем большего интереса наших документалистов. Ну и судя по первым цифрам, а мы сбор работ объявили не так широко на пресс-конференции, но все же объявили через сайт, через союзы кинематографистов, союз журналистов. Примерно полторы недели назад, знаю, что уже больше 60 работ пришло. В прошлом году, ну и традиционно, мы собираем порядка 300-350 взрослых работ, еще около полусотни, сотни иногда, молодежных работ. Поэтому, ну, судя по этой активности, у нас работ в этом году будет больше. Что касается ключевой тематики, то у нас есть, как уже зарекомендовавшие себя, темы. Например, правда о Великой Отечественной войне, историческая правда, защита исторической памяти, она сохранится. Это широкий взгляд, такие широкие документалистские мазки про Евразию, наш континент, но и гораздо шире. Это тематика конфликтов и их преодоления, что очень важно, что наши авторы не вгоняют аудиторию в депрессию, даже рассказывая о мировых, региональных, локальных войнах, конфликтах, противоречиях, всегда остается пространство для сопереживания, соучастия в решении этих конфликтов.
1: На усовершенствование инфраструктуры белорусских санаторий в ближайшие 5 лет направят более 1 000 000 000 рублей. В здравницах уже внедряют новые стандарты обслуживания, закупают уникальное оборудование и обучают персонал. К модернизации активно подключились профсоюзы. В их системе работают 12 санаториев. В каждом объекте сейчас идет капитальный ремонт или новое строительство. Проекты включают не только обновление жилых корпусов, но и благоустройство набережных и пляжных зон, отметил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Синько.
12: Санатории профсоюзов нашей страны абсолютно все включены в программу развития. Видится возможным увеличить количество объектов, которые будут с новыми местами размещений, с отремонтированными местами размещений. Мы работаем над медициной, мы работаем над питанием, мы работаем над оздоровлением, над всем тем, что сегодня нужно человеку, который приехал и хочет получить комплекс услуг.
1: Сегодня санатории приносят практически половину всего экспорта туристических услуг страны. В прошлом году в белорусских здравницах отдохнули более 260 тысяч гостей из 80 стран. Выручка превысила 500 миллионов рублей. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Завтра в Беларуси пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В связи с этим столичная милиция перейдет на усиленный вариант несения службы во время проведения последних звонков. Подробности рассказал начальник отдела ГУВД Мингорисполкома Александр Байдун.
13: Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск – город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. Столичная милиция готова обеспечить правопорядок во время проведения торжественных мероприятий, чтобы уберечь несовершеннолетних от противоправных посягательств.
1: Госавтоинспекция по 24 мая возьмет под контроль места массового отдыха в Минской области. Особое внимание будет обращено на физическое состояние водителей, а также правила остановки и стоянки авто. С наступлением солнечной погоды жители столицы стали выезжать за город и посещать популярные места массового отдыха. Водохранилище Заславская, Крыница, Дрозды, Птич. Вблизи таких мест имеются гостевые автомобильные стоянки. Однако водители оставляют свой транспорт на обочинах дорог поблизости от пляжа, тем самым создавая помехи для движения, отметили в ГАИ. Завтра в Минске на улице Ратомской ограничат движение транспорта. Это связано с проведением международного полумарафона. С 6 утра до 13:30 изменения коснутся движения на участке от улицы Мястровской до проспекта Победителей. С 8:45 до 12 от МКАД до Нарочанской. Из-за перекрытий также изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусов номер 44, 119С и 136. Всю актуальную информацию можно отслеживать на официальном сайте Минск-Транса. Планируйте поездки с учетом временных изменений. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
14: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
15: До самой чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница.
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Премьер-министр Беларуси принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Туркменистане. На территории Лидского района прошел сбор военной безопасности и обороны государства. Межпарламентская ассамблея СНГ подвела итоги весенней сессии в Санкт-Петербурге. Представителей 16 стран объединил 20-й Гомельский экономический форум.
0: Что происходит?
2: На территории Лидского района под руководством министра обороны Виктора Хренина прошел сбор военной безопасности и обороны государства. В нем приняли участие госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны, Генштаба и силовых ведомств, руководящий состав областных и Минского городского исполкомов, военные комиссары областей и Минска. Цель сбора – повышение уровня подготовки руководящего состава областных и Минского городского исполнительных комитетов в вопросах территориальной обороны. К участникам сбора обратился министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства отметил, что военно-политическая обстановка в мире и непосредственно вокруг Беларуси продолжает оставаться напряженной. А исходя из прогноза ее развития, тенденции к нормализации в среднесрочной перспективе не предвидится. В первую очередь это обусловлено агрессивной политикой стран коллективного Запада и наших ближайших соседей, в частности, сказал Виктор Хренин. Так, прикрываясь лозунгами об угрозе с Востока, они продолжают увеличивать военные бюджеты, закупать технику и вооружение, возводить вдоль границ нашей страны заборы, строить полигоны, проводить учения и тренировки, устанавливать минные поля. При их непосредственном участии подпитывается и конфликт в Украине. Необходимо понимать, что только при условии тесного взаимодействия местных органов власти с другими органами государственного и военного управления мы сможем достичь необходимого уровня подготовки населения и территории к вооруженной защите государства, резюмировал Виктор Хренин.
0: Точка отсчета.
2: С 16 января в Беларуси по поручению президента проводилась масштабная проверка вооруженных сил. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя Минобороны и Генштаб. Были поставлены конкретные цели – увидеть объективную картину, реальное состояние войск, оценить действия военнослужащих. Именно поэтому мероприятия носили внезапный характер. Президент подписывал распоряжение под грифом «Секретно», в котором был указан замысел предстоящей проверки. Госсекретарь Совета безопасности получал закрытый пакет с документом и выезжал в определенную главой государства воинскую часть. По поручению белорусского лидера к проведению проверки также был привлечен председатель комитета госконтроля. Александр Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады госсекретаря Совета безопасности. 13 февраля главнокомандующий решил лично проверить боеготовность войск и утром абсолютно неожиданно прибыл на 227-й полигон Северо-Западного оперативного командования в Борисовском районе. Александр Лукашенко посетил командно-наблюдательный пункт 339-го отдельного механизированного батальона в районе сосредоточения, побывал в блиндаже, где размещается личный состав.

0: Ав пообщался с военнослужащими, а затем наблюдал на стрельбище за контрольными занятиями по огневой подготовке. Накануне Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий проводилась во взаимодействии с российской стороной. Александр Лукашенко осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара электронного пуска. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке. С единственным важным нюансом – непосредственно запуска ракеты не было. Глава государства пообщался с расчетом пусковой установки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава командиров и офицеров. В ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения президенты Беларуси и России связались по видеоконференц-связи. В завершение тренировки с воинскими частями Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Глава государства заявил, что доволен итогами совместной с Россией тренировки ядерных сил.
1: Разумно, толково организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели, в ходе учений видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условили, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерный триад. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники, и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать.
0: Президент высказался о развитии такого направления, как ракетостроение, на примере отечественной реактивной системы залпового огня «Полонез».
1: Ну и дальше будем развивать это направление. А ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем сегодня наши «Полонезы», хотя, вы знаете, совсем недавно вроде бы мы взяли на вооружение, произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией. В ближайшее время мы получим данные пусков ракет, которые мы будем осуществлять в дружественных нам государствах. Потому что у нас таких полигонов нет, поэтому приходится нам использовать полигоны наших друзей. Поэтому в ближайшее время мы получим точные итоги и российских пусков ракет. Я думаю, что все будет нормально, потому что это не первый пуск. Я доволен этими учениями. Кроме этого, я посмотрел и многие вместе с вами, вы видели, как хранится самое передовое оружие. Были генералы российские, которые с завистью смотрели на то, как мы храним не только боеприпасы, но и наши пусковые установки, которые поступили к нам из Российской Федерации. В данном случае самый перспективный, эффективный комплекс «Искандер». В этом все могли наблюдать, ничего не прятали. Поэтому я доволен этими учениями. Это такая, знаете, верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительное мероприятие, которое наши военнослужащие умеют делать и организовывать.
0: Один из вопросов, заданных главе государства, касался нервной реакции Запада на данную тренировку.
1: То, что у них там нервная реакция, мы это видим. Вот министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, ну, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная. Здесь есть и средства обнаружения и наблюдения солидные, самые передовые, задействованные с Российской Федерации. Поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому это истерия, их понятно, но напрасно. Напрасно, я говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобное учение. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, ну, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят. В том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Но в противном случае, зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? Чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну а с нашей стороны что нового? Для вас ничего. Я больше того говорил, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 1939-1941 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались, думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихо, спокойно, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия, вы уж понимаете, мы мужики, и сегодня уже трудно сказать, что и нельзя сказать, что наша армия мужская. Очень много женщин служат военнослужащих. Вот те, кто служит, они должны первым встать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну. Такую зеленую и красивую.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19, 21, в Гродно и Могилеве плюс 20, 22, в Бресте плюс 21, 23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле от 22 до 24 градусов тепла. По всей стране переменная облачность без осадков.